Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: так сильно влияет на качество жизни? На этот вопрос ответили столичные медики, которые напоминают, что усталость, сонливость и снижение настроения возникает из-за укороченного светового дня. Когда естественного освещения становится меньше, мозг человека может вырабатывать меньше гормона серотонина, который регулирует цикл сна и бодрствования. Зато повышенный уровень мелатонина, которого осенью становится больше в организме, провоцирует сонливость и снижает концентрацию внимания. Чтобы почувствовать себя бодрее и снять усталость, ученые рекомендуют почаще выходить на улицу днем. И не забывайте соблюдать режим сна. Правильно питайтесь и употребляйте в пищу только те блюда, которые хорошо насыщают. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Let's go.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: радио Hit FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Мировые ученые постоянно что-то изобретают, и неудачные эксперименты могут привести к новым открытиям. Так, недавно американские ученые захотели создать новый сверхпрочный клей на основе раствора белков из кокона шелкопряда. Для этого они смешали дофамин, китозан и белковый раствор, надеясь получить прочный клей. Но в итоге случайно создали вещество, которое похоже на паутину супергероя Человека-паука из популярных комиксов. Оно представляет собой жидкий состав, который можно выстреливать в виде клея и прочных нитей. Разумеется, ученые сразу протестировали искусственную паутину и отметили, что она способна надежно приклеиваться и поднимать предметы весом больше 80 килограммов. Будут ли использовать паутину в последующем, нам неизвестно, но мы уверены, что многие захотели бы почувствовать себя настоящим Человеком-пауком. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ. День подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ у уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
5: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо подмывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Собака – прекрасный защитник от непрошенных гостей, даже если это корги. Так, на днях на Сахалине на один из дачных участков пробралась медведица с двумя детенышами, которых привлек запах груш в бочках во дворе. Мать мохнатого семейства с медвежонком перелезли через забор, и пока детеныш рылся в бочке с фруктами, корги бросился на него и напугал так, что вся компания предпочла скрыться. Владельцы дачи как раз подъехали к участку в этот момент вместе с детьми и остались сидеть в машине, дожидаясь охотоведов. За территорией наблюдали всю ночь, но медведи больше не приходили. А вот наградили ли чем-то корги за столь отважный поступок, не сообщается. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Tempo City, Self-Aware.
1: Второе место.
2: Шакира и Burna Boy, Die Die.
1: Первое место.
2: Kimo Sounds, Rise Slow.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
1: Топ покупок месяца.
15: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А Moda C5. Добавить стиля.
16: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: А Мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
17: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
18: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий.

0: эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
2: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РВБ ОГРН-124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: подделки? На этот вопрос ответили итальянские эксперты, которые отметили, что чаще всего недобросовестные производители маркируют оливковое масло низкого качества как высококачественный продукт первого отжима или смешивают его с дешевыми нейтральными маслами, такими как подсолнечное или рапсовое, для увеличения объема. Чтобы распознать некачественный товар в домашних условиях, необходимо налить немного масла в чистый стакан и сделать глоток так, чтобы продукт полностью покрыл язык. Настоящее оливковое масло первого отжима должно быть островатым и горьким с фруктовым и сладкими нотками, в то время как у фальсификата вкус и аромат будут слабыми. Также на упаковках проверенных масел может быть указано имя производителя оливок, а также место и сбор урожая, что повышает вероятность того, что перед вами находится качественный товар. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru. The new hit. Lil Nas X. World's greatest. I'm a champ.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешков. Здесь утреннее шоу «Будить Айлиш». И вот это вот самое важное. Утро начинается не с кофе. Утро начинается с хахашек, хихишек, хухушек и так далее.
1: Я не понимаю, Адамов, что ты сделал? Где свет? Почему так темно сегодня?
0: Потому что весь свет в студии радио «Хит ФМ». Зима близко.
1: Ну да, мы должны привыкать к этому ко всему. Кстати, сегодня есть классные праздники, друзья. 13 октября, напоминаю, вторник наступил. И я предлагаю вот что отметить. Международный день костюма.
0: Мяу.
1: Если у тебя костюм...
0: А то ты не знаешь.
1: Нет, подожди. Нет. А в том, что ты приходишь иногда на работу в необычных образах, это не есть костюм.
0: Не, ну если мы говорим про строгий... Смотри, если мы говорим про строгий, то, конечно, есть. Ага. Вот. Если мы говорим про костюм покемона, конечно, нет.
1: Не, ну что-то ты мне рассказывал. У тебя как минимум есть леопардовая рубашка. А это уже практически целый образ.
0: Ну,
1: почти костюм.
0: Практически леопард.
1: Да-да-да. Ну, зато романтично. Что у нас в этом часе будет?
0: А что, все, больше ничего не будем? Костюмы только отмечать будем.
1: Не, ну можем, конечно, день бюстика женского отметить, но...
0: То есть из этих двух праздников ты решила взять день костюма? Да смотри, между прочим, оба костюма...
1: Я пыталась быть приличной.
0: Оба праздника связаны между собой. Понимаешь, как? Костюмы.
1: Ага.
0: Это же тоже элемент костюма. Плох женский строгий костюм, если из-под рубашечки не выглядывает дюстик.
1: Да. Вот вспомните, что у вас там есть в гардеробе. Примерьте срочно, и пусть у вас будет сегодня хорошее настроение.
0: Почему я разговариваю голосом ведущего модного приговора?
1: Не знаю, не знаю.
0: В этом части расскажу, как одна компания очень скучает по России. А не надо было уходить.
1: Ага.
0: А на зумеров тут опять наговаривают.
1: Отлично.
0: Будем разбираться.
1: Мы любим новости про зумеров.
0: А я буду защищать в этот раз их. Вот.
1: Ничего себе.
0: А, мне кажется, это и про тебя тоже, хотя ты вообще не зумер. Вот.
1: Нет, некоторыми частями тела. Прической.
0: Вообще нет.
1: Нет? Значит, я не разбираюсь.
0: Вот такой план действий на ближайший час. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будить Айлиш» на радио Хит ФМ. Доброе утро.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: 7.07 в Москве. Всем доброе утро.
1: В Америке рестораны быстрого питания начнут продавать, внимание, огуречный рассол.
0: Вот так. О, хорошая тема.
1: Одна сеть уже представила напиток, называется Pickle Boots.
0: Ой, хорошо вот. Звучит.
1: Есть приписочка. Для восстановления сил и энергии.
0: О, вот это правильно.
1: Ребята.
0: Я люблю просто рассолы. Что?
1: Конечно, для восстановления сил и энергии. День, чтобы по бороде не пошел. Вот. А знаешь, для кого они это делают? Для спортсменов.
0: Да, потому что спортсмены, они люди деятельные.
1: Не надо.
0: Сегодня ты бежишь, а через час ты можешь лежать.
1: Да. Это называется гибкий ЗОЖ.
0: Всяко бывает.
1: И они такие пишут, ну, потому что там электролиты. Делать они это все будут из того самого фирменного маринада от огурцов для чизбургеров и всяких бургеров.
0: Ой, а вот это вот не очень.
1: Согласен. Первыми новинку попробуют участники, внимание, Чикагского марафона. Вот. Вопросики, какого марафона хочется спросить, конечно, но мы все и так знаем, какой марафон вас ждет.
0: Я подозреваю, что все-таки беговой.
1: Ну, так ты понимаешь, а у тебя другого варианта нет. Тебе так и говорят, эй, Джордж, сбегай в... Как там у них магазины эти называются? Куда-нибудь возьми.
0: Скажи, что не сравнить с какими-нибудь бабушкиными огурцами, рассолами и так далее. Вот я привезла из Беларуси пару дней назад как раз 3 огромных банки огурцов. Представляешь, какой там будет рассол?
1: Я не представляю, что за огурцы даже. Я первый раз слышу про них. Я не вижу здесь ни одного
0: огурца. Зачем я это рассказал?
1: Я имел неосторожность однажды в поезде Москва-Питер уже практически на...
0: Открыть банку?
1: Утром, да, открыть баночку с рассолом. Именно вот эти...
0: Соседа.
1: Да нет.
0: Так было хорошо.
1: Который продает... Вот эти покупные огурцы, там рассол был. И выпить. Господи, так долго.

0: долго. Поезд в чистой зоне с открытым санузлом не стоял давно.
1: А да, какие подробности.
0: Ну, это прям жесть, ну нельзя. Я к чему это рассказываю? К тому, что, ребятки, если вы хотите поправлять здоровье рассолом, делайте это, пожалуйста, аккуратно с маминым, бабушкиным, вот этим, аккуратненько.
2: Реклама.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главный расчет пенсии и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
9: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
12: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
14: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-5779-7799.

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ». Партнер «Национальные проекты России». Присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф.
1: 7.17 в Москве. «Зеленый хит» продолжается на радио «Хит ФМ». Каждое утро мы говорим о простых экологичных привычках и вместе с вами собираем идеи, которые легко использовать в обычной жизни. Скоро для вас будет новая хит-миссия дня, а пока наша традиционная история про себя. Как я люблю рассказывать про себя, ты себе не представляешь.
2: Вообще представляю.
1: Ладно, когда я заказываю еду домой, всегда прошу не класть приборы, соусы, салфетки, вот все вот это, весь этот набор. Они мне не нужны, потому что дома все это уже есть, а очередной комплект потом просто лежит без дела.
2: То есть курьера, человека живого ты тащишь домой?
1: Домой не тащу, я его в подъезде оставляю.
3: А вилочки не надо.
1: Да.
2: Ладно. А я вот не запускаю стиральную машину. И посудомоечную, кстати, тоже. Ради пары вещей или двух тарелок. Жду полной загрузки. Вот. Никаких особых усилий. Просто вот, ну, привык я так.
1: Молодец.
2: Да и включать технику, не знаю, там, по несколько раз вместо одного смысла действительно нет.
1: Через несколько минут узнаем уже ваши истории, объявим новую хит-миссию дня и выясним, какие экологичные привычки оказались самыми полезными для слушателей Хит ФМ. За лучшую идею будет приз.
0: «Зеленый хит».

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 10, пасмурно. Днем в Москве синоптики обещают до 11 градусов тепла. Будет дождь вечером, возможен дождь, и ожидается где-то плюс 9.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вейв – семейный квартал у Москвы-реки и Борисовских прудов. Вейв – выразительная архитектура и собственный парк на набережной. Здесь есть все для отдыха, спорта, прогулок и яркой жизни. Метро Борисова рядом. Вейв – живите в особенном месте. А сейчас скидки до 15%. Поймайте свою волну выгоды. Подробнее на lsr.ru. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
8: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
9: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке радио Хит FM. С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
0: 12+.
2: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.
0: Хит FM.

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ». Партнер «Национальные проекты России».
1: Это проект «Зеленый хит». Я напоминаю, что этой осенью на радио «Хит ФМ» мы вместе с вами собираем простые идеи, которые помогают заботиться о природе каждый день. И вот так звучит сегодняшняя хит-миссия.
2: Расскажите, какая экологичная привычка оказалась самой полезной лично для вас? Та, которую вы однажды попробовали, привыкли и теперь точно не хотите от нее отказываться.
1: Отправляйте свои сообщения нам в мессенджер «Макс» на номер 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Автор самые интересные и полезные идеи получат экологичный подарок.
2: Ждем, посмотрим, какие привычки сегодня окажутся самыми популярными у слушателей радио «Хит ФМ».
0: Зеленый хит.

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ».
1: 7.35 в Москве. Продолжаем «Зеленый хит», в котором мы собираем ваши простые идеи, которые помогают заботиться о природе. Несколько минут назад мы спросили, какая экологичная привычка оказалась самой полезной лично для вас. И вот ваше сообщение.
2: Вот Дмитрий написал он из Казани. Сортировку мусора начал с батареек и пластика. Удивился, сколько всего уходит в переработку. Вот. Так вот, пожалуйста.
1: Алена написала, ей тетя однажды посоветовала поливать растения водой, которая осталась от готовки. И вот привычка прижилась, и она ее использует, продолжает. А Ксения экономит воду. Сначала выключала только, когда чищу зубы, потом, когда намыливаю голову, постепенно вошла в привычку. Даже кран поломала от частого включения-выключения.
2: Теперь хожу к соседям мыться.
1: Да-да-да.
2: Марина из Новосибирска пишет так. Отказ от импульсивных онлайн-заказов. Сначала казалось ограничением, а теперь меньше вещей, меньше коробок и разочарований. Кошелек цел, нервы сказали спасибо. Слушайте, насчет коробок соглашусь, это невозможно. Ты покупаешь брелок, а тебе все коробки мира присылают вместе с ним. Мне кажется, они склад так, не уничтожают, а этот раздают коробки со склада.
1: Ну, это же хорошо.
2: Ну, что ж хорошего-то?
1: Так, вот. Что мы в итоге нашли
2: победителя? Мы обещали выбрать самого-самого-самого. Вот, вот, пожалуйста, Елена из Звенигорода написала, что она ходит с бутылкой, собственной бутылкой воды и наливает туда. То есть меньше покупает и, соответственно, экономит и меньше потребительства пластика, меньше потребляет пластика и меньше тратит денег на воду. Вот. И Елена Звенигород.
1: Елена, привет!
2: Лен, приветствуем.
1: Давай. Доброе утро, доброе утро. Скажи мне, какого цвета вот эта вот бутылочка, с которой ты ходишь по магазинам?
3: Желтого.
2: А не бывает такого, что вот приходишь в магазин, а там говорят, а вы знаете, нам тут со своей водой нельзя заходить?
3: Нет, не бывало такого.
1: Ну, все, понятно.
2: Это слава богу. Связь что-то сегодня, да.
1: Мне кажется, как раз Елена сейчас находится в магазине.
2: Есть такое ощущение.
1: Мы просто не вовремя...
2: А прерывается, потому что у нее бутылку отнять пытаются с водой.
1: Кстати, да.
2: Это продается! Ладно, Лен, мы поздравляем с огромным удовольствием. Вручаем наш экологичный подарок. Вот, так что пусть у тебя будет теперь немножечко экологичной радости.
1: Поздравляем. А уже завтра в это же время ловите новую хит-миссию, и мы посмотрим, чем же еще нас удивят слушатели радио Хит ФМ.
0: Партнер «Национальные проекты России». Внести вклад в лесовосстановление может каждый. Акция «Сохраним лес» проходит по всей стране. Выберите удобную локацию в своем регионе, свяжитесь с координатором и приезжайте.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки...
5: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфониазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
14: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS75+, в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
15: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте альфа-банк.ру.
16: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
17: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
18: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
19: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
20: Успешные представительницы женского делового сообщества в эфире Радио Хит FM. Завтра в 15 часов по Москве в гостях Елизавета Фокина, директор по

0: 7.47 в Москве. Всем приветики.
1: Каждый третий зумер не освоил стиральную машину. Вот такая новость.
0: Что?
1: Люди младше 30 лет реже, чем представители других поколений, стирают одежду и постельное белье. Оказалось, что примерно треть зумеров просто не умеет пользоваться стиралкой. Вот и все. Из-за чего они откладывают стирку на несколько недель. Это показало исследование. 28% опрошенных не знают, как выбирать режим, температуру и количество, и средства.
0: Как будто мы разбираемся.
1: Для стирки, совершенно верно. При этом 19% пытаются освежить вещи с помощью спрея для тела или дезодоранта, а 10% отказываются от встреч с друзьями, потому что им было нечего надеть. Я расскажу сейчас историю, я сейчас буду жаловаться. Я тоже знаю. Слушайте, ну это комплимент, конечно. Я зумер, значит. Потому что я недавно выбирал стиралку себе, и мне консультант говорит: возьмите вот эту, смотрите, нажимает такую кнопочку, и там ту-ту-ту-ту-ту. Все разное такое, знаешь, там все светится. И я такой: а как выбрать деликатный режим? Просто вот здесь. Он такой: ну, смотрите. И вот реально какие-то танцы с бубном показывают. Вроде как должно быть удобней. Вот. Далее рядом стиралка вот с такой крутилкой, знаешь, посерединке.
0: Ага.
1: Вот. Я беру, просто поворачиваю, и все понятно становится сразу. Ну, то есть, чем навороченнее техника, тем хуже людям от этого получается. Я еще молчу про то, что ведь они сушилки запихнули туда. Это же для нас, для людей, которые в стиралках не понимают, вообще катастрофа.
0: Я знаю, что тебе нужно. В итоге, знаешь что?
1: Покупай. Жену.
0: Это раз. Второе. Покупай тазик. Покупай доску стиральную. Ты знаешь, как она выглядит?
1: Покупай тазик, покупай доску, женись.
0: Покупай хозяйственное мыло. И никаких тебе деликатных режимов.
1: Не, ну подождите.
0: Жестко, но зато как надо.
1: Я хочу, чтобы у меня в ванной стильно было, а не тазик с доской стоял.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио «Хит ФМ».
2: Восемь часов, одна минута в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит ФМ». Здесь Адамов и Терешкова. Здрасте.
3: Доброе утро, друзья. 13 октября. Сегодня вторник. Мы продолжаем веселиться, заряжаться, бодриться и отмечать праздники. Сегодня их нормально, достаточно. Я специально про все не рассказала в первом часе. Вот решила и добавить во втором. Вот, например, Адамов, сегодня Международный день неудачников.
2: Прекрасно.
3: Казалось бы, да, вот неудачники. На самом деле, я считаю, что все неудачники – удачники. Потому что, вот да, им не везет прям вот во всем, но что-то такое у них происходит, выстреливает невероятное, просто вот, не знаю, какой-то джекпот. И в итоге все у них классно.
2: Ну, с другой стороны, знаешь, это...
3: Им не везет в мелочах.
2: Кого считать неудачником? Поворот событий.
3: Да.
2: Просто не туда свернул, бывает.
3: Да, но есть другой путь, и слава богу, можно на вот этой аварийке обратно поехать.
2: Очень тяжело выкрутиться, когда ты отмечаешь день неудачника, да?
3: Вообще очень-очень-очень.
2: Ладно, в этом часе обсудим такую историю, как... Сейчас я попробую выговорить. Глутмаксинг. Это очень сложно.
3: Звучит страшно.
2: Это выглядит тоже.
3: Хорошо.
2: Но в хорошем смысле. А еще расскажу про работодателя, который поломал систему. Это вообще, это что это, как это? А так можно было вот это вот?
3: Сначала
2: еще
3: игрушки ломал, а потом вот систему.
2: Систему, да, да, вот и все. Ну и, конечно, ребят, самое главное, мне голосовым проще. В этом часе наша любимая игра с вашими голосовыми сообщениями. Вот, поэтому уже сейчас заходите в Messenger Max, в группу Hit FM, там есть задание, можно уже начинать выполнять его голосовыми сообщениями нам в личку в Messenger Max. Мы с огромным удовольствием все послушаем, вот, и дадим подарок за это.
3: Адамов и Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро!

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: радио Hit FM. 8.08 в Москве. Всем приветики.
1: Смотрите, интересная новость. В Китае начальница подарила двум лучшим сотрудникам новый автомобиль. Просто так вот.
2: Да
1: владелец ресторанов заметил, что одна из сотрудниц приехала с посиневшими от холода ушами и руками.
2: Ого. Вот.
1: После этого она решила купить двум девушкам по автомобилю и оформила машины на них без каких-либо условий и обязательств.
2: То есть они пока ехали на работу, так замерзали?
1: Я очень надеюсь, что именно этой девушке купили. Она такая: смотрите, вся синяя. Так. Чунь-кинь-тянь, тебе машина. Она уже привыкла к холоду. Тебе машина. Вот такая: блин, спасибо. А ты такая: я.
2: Нет, ну это заботушка прям очень классная. Крутой начальник, я считаю.
1: Ну, слушай, я вообще считаю, что вот нам с тобой, например, тоже грех жаловаться. Мы тоже, знаешь ли, на эфир...
2: Ты пальцы мои видел?
1: Не от волка бегаем.
2: На ногах.
1: Что на ногах?
2: Видел пальцы мои на ногах?
1: А что свои?
2: Синие.
1: Они, это не синие, потому что ты бегаешь постоянно. Забеги своих маленьких, уютных, неуютных кроссовочек.
2: Знаешь, чтобы я не бегала, мне нужна машина.
1: После тебя вон каждое лето техника выходит асфальт перекладывать.
2: Асфальт
1: вот, так что тебе в первую очередь нужна машина нормальная. Вот. Но вообще, на самом деле, классная история. Я вообще, кстати, хочу рассказать такую тему, что во многих компаниях, я знаю, вообще тема корпоративного транспорта разрастается с небывалой силой. Есть микроавтобусы целые, которые забирают людей и привозят. Это тоже
2: маршрутка.
1: Очень классно. Да, маршрутка такая. Это классно. Но я знаю компании, например, когда тебя отправляют куда-то в командировку, например, не знаю, в лес.
2: Ну.
1: В поля какие-то. Вот. Такие говорят: а там? А можно мне

0: такси доехать, там ни ху, ну, далеко не ходит ничего. Мы видели, там электричка идет. Вот, и грузовой. Ну,
1: правда, там от электрички еще 2 часа
0: да,
1: езды.
0: Поэтому целом, никакого такси тебе. Поедешь на обычной электричке, если доживешь, вот, и выйдешь из нее. И потом еще...
1: И по лесу несколько километров.
0: 17 лет по лесу пройдешь. Там медведь, избушка на курьих ножках. Вот, и потом только ты придешь на поле. И еще не забудь это все сфотографировать, отчетность нам дать.
1: Главное, чтобы такой начальник действительно в жизни не существовал.
0: Такие есть.
2: Реклама.
3: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Топ покупок месяца.
13: Амода C5. Добавить стиля.
14: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
15: Амода C7. Собрать все взгляды.
16: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
18: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
19: Вы владелец бизнеса.
20: А значит, работаете за...
21: Троих.
20: Четверых.
21: Пятерых не хотите?
19: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
22: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
23: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
22: Обслуживаться у вас можно?
23: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
24: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
25: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8.16. В Москве это утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Хит ФМ.
2: Сегодня будем, знаете, в чем разбираться? Сегодня будем устроим битву.
1: Давайте.
2: Смарт-часы против обычных, механических, которые, ну, обычные часы. Давайте начнем со смарт-часов, да, из плюсов. Это уведомления, связь, вы всегда на связи, здоровье, фитнес, вы же для этого все это покупаете. Дополнительные функции, вот эти всякие бесконтактные оплаты, в некоторых вариантах.
1: Ого!
2: Вот. Кастомизация, 1000 там циферблатов, да, ты всегда
1: вот
2: можешь поменять ремешки,
1: мне.
2: Да. Вот. Минусы, да? Что? Какие минусы? Частая зарядка. Огроменная иногда цена. Вот. На хрупкость уронил все. Тю-тю. Ну вот. Постоянно приходится обновлять модели. Ну, серьезно. Иначе все глючит.
1: Ну, не всегда.
2: Они отвлекают. Руку оторвать может, если человек тебе бесконечно что-то пишет по одному сообщению.
1: Они
2: вибрируют.
1: Никуда не подходят.
2: Да, вот. Как, в смысле, в плане стиля?
1: Да, когда ты спортив нормально, а вот когда ты что-то, вот у тебя есть другое.
2: Я, кстати, соглашусь.
1: Они все время вот как-то выбивают.
2: Ремешки, меняй, не меняй ремешки, там вообще все равно видно, ну, что
1: спортивный
2: это.
1: Вид, спортивные,
2: да,
1: часы.
2: Вот. А обычные часы, плюсы, да, это, во-первых, автономность, то, что ты от батареек вообще практически не зависишь. Ну, там, одна батарейка, ее хватает там на десятилетие практически. Вот. Надежность, уронил, ничего страшного. Есть,
1: но
2: даже...
1: я бы не сказала.
2: Что?
1: Я бы не сказала, хрупкости никакой. Мне недавно упали часы, вот как раз механические, все стрелки.
2: Теперь не, ну когда меня... ты их роняешь с 17 этажа, да.
1: А теперь все стрелки у меня гуляют по циферблату.
2: По улице,
1: да?
2: Сами. Вот. Дальше, они не отвлекают, они стильно выглядят. Вот. И еще самое главное, ценность.
1: И в них не обязательно смотреть.
2: Ценность. Некоторые модели есть часов, это как вложение. То есть они с годами только дороже становится. Вряд ли вот мои смарт-часы, твои через там 10 лет будут говорить: боже, ну это вот это.
1: Ну, давай не будем загадывать.
2: Да
1: что,
2: не будет
1: неизвестно,
2: так.
1: Кто там после зумеров будет.
2: Там воздух. Просто перекати поле после них будет.
1: Может быть, они будут у нас выкупать наши спортивные часы.
2: Ну и, конечно, самое главное, это минус, наверное, механических часов. Это, конечно, то, что только время и дату показывает. Вот.
1: И не слышно, как тикает.
2: Абсолютно. Есть такие, кстати, которые тикают так, что тебе в голову прям стучит. Вот механически нужно же чистить постоянно, смазывать. Вот. Ну и цена. За некоторую механику цена может вообще в космос уйти. Так что, ребят, выбирать, конечно, вам. Стиль за вами. Действуйте.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 8, пасмурно, вот-вот начнется дождь. Днем в Москве синоптики обещают до 11 тепла, дождливую погоду. Вечером также возможен дождь, ожидается где-то плюс 9.
2: Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.

0: жить. 0+.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Сидя на веранде прибрежного кафе, напускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками и думала:
3: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
2: На Московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
4: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Гаражная распродажа возвращается. И в этом году с королевским размахом. С 15 по 18 октября аутлет Внуково превращается в настоящее королевство гаражной распродажи. Здесь есть король, королева и даже настоящий конь. Есть рейлы с модными сокровищами, специальные предложения от магазинов и 4 дня, чтобы охотиться за тем, что не найдешь в обычном магазине. Более 200 брендов. Дизель, Фурла, Пинка, ГЭС, Тумут, Аш, Манго и другие. Все это под открытым небом, с уникальным ассортиментом и скидками до 90%. Гаражная распродажа с 15 по 18 октября в аутлете Внуково. Охота началась.
6: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ».

0: голосовым проще.
1: 8 часов 28 минут в Москве. Всем доброе утро. Прямо сейчас наступает эра «Мне голосовым проще». То есть две время, когда нужны ваши голосовые сообщения.
2: Да, главное, по две минуты не записывайте голосовые сообщения. Надо все очень прям так минималистично, но зато очень весело сделать.
1: Тем более, что задание сегодня вообще мощнейшее. Нужно заменить слово, фразу «Будь здоров», когда кто-нибудь чихает на что-то другое.
2: А удачи в личной жизни.
1: Можно я скажу честно? Я не знаю почему. Я правда, не обижайтесь на меня. Но когда кто-то чихает, я говорю: кот помоечный.
2: Что?
1: Я не знаю, почему? Я не знаю, ну фраза, словосочетание смешное, но я с доброй душой.
2: Ты сравниваешь с тем, как коты чихают.
1: Да, я с доброй душой это делаю.
2: Кстати, редко это делают. Я вот у своих не слышу. Я не понимаю, то ли они чихают, то ли это.
1: Так они у тебя и не помоечные.
2: Ну да, думаю, что кот те умеет.
1: Конечно.
2: Простудился. Апчхи,
1: ты такой, коту, будь здоров.
2: Теперь придумываете вы, подключаете свою фантазию, делаете это весело, классно, забавно.
1: Да, свои сообщения отправляйте нам в личку в мессенджере Макс по номеру 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Напоминаю, нужно заменить «будь здоров» на что-нибудь другое, когда кто-то чихает.
2: Да, вперед!

0: Мне голосовым проще.
1: 8:34 в Москве. Всем доброе утро. Это «Мне голосовым проще». Игрушка, в которой нужны, да как нужны, просто необходимы катастрофически ваши голосовые сообщения.
2: Да, и сейчас мы прослушаем все то, что вы уже успели нам отправить. Вот.
1: Задание было сегодня ядерное просто. Нужно было, вот когда человек чихает, мы говорим, что «будь здоров». Вот, а надо было придумать новую фразу какую-нибудь.
2: Да, то нам надоело, но старое. Итак, Марк.
3: Че вообще? Обчу тогда уж.
1: Обчу вот. Тогда уж.
2: Какая человек, а ты такой, обчу.
1: Обчу, да. Да. Мне нравится.
2: Оля.
4: Аптека за углом.
1: Аптека.
4: Аптека за углом.
2: Понятно?
1: Вот, а есть, я, кстати, знаю таких людей, знаешь, когда ты чихнул, они такие сразу, так, медленно положи документы.
2: Да, да, да.
1: И пошел вон туда, за в аптеку.
2: Олег.
5: Вижу, что вы с нами тоже согласны.
2: Такое ощущение, что Олег какой-то начальник.
1: Олег, да, а у него, знаешь, это, все, когда, он такой начальник, когда, знаешь, в его команде

0: Когда кто-то болеет, они все равно приходят на работу.
1: Да-да-да, Дима.
2: Держи альвеолы в тонусе.
1: Я подозреваю, что альвеолы это вот как раз где-то в районе носа.
0: Пазух.
1: Находится. А, Сергей.
3: Фу, инфекция.
1: Вот, душный комментатор. Понятно. Вот Виктория.
4: Будь здоров, корми котов.
0: Вот это все прям как надо.
1: Ну что, давай выбирать.
0: Ну, да, если из того, что мы послушали, то Олегу, конечно. Олег молодец, потому что вот это вот «Вижу-вижу, вы с нами согласны» — это же гениально просто. Когда просто человек чиханул, утвердили проект, ничего не знаю, нечего чихать
1: ничего
0: было.
1: Не говорит, чихайте все.
0: Ни слова больше.
1: Раньше было что, киваешь, знак согласия.
0: Работы, молчание раньше было. А сейчас чихнул, да, знак согласия. Олег, мы тебя поздравляем, вручаем тебе наш фирменный пауэрбэнк радио Хит FM. Вот. Вам всем огромное спасибо, на самом деле. Вот. Все, будьте здоровы.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS 75+ в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на чанган.авто.ру. Не оферта. Предложение ограничено.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Казань. Брал. Астрахань. Брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая! Лепота!
9: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: 8.45 в Москве. Всем доброе утро.
1: Ну что, хочу вам рассказать. Глутмаксинг захватил соцсети. Ага. Мужчины по всему миру хотят иметь большие и упругие ягодицы.
0: Да ты что, да. Это так называется?
1: Тренд стал популярным благодаря сериалам, где мужские попео часто оказываются в центре внимания. Что за сериалы такие, вы смотрите?
0: Скажите, просто название, я хочу посмотреть.
1: Мужчины заметили, что женщинам нравятся такие формы. Вот и тоже захотели соответствовать.
0: А что ты улыбаешься?
1: Сейчас расскажу, почему я...
0: Конечно, по параметрам подходишь, наконец-то.
1: Соответствовать идеалу. Так вот, только я от этого избавился, как это стало модным, серьезно?
0: Да, давай похудел для тех, кто не в курсе.
1: Дальше что? Я трощу волосы, а лысые в моду придут опять?
0: Лысые сейчас в моде,
1: да,
0: так
1: ну
0: что
1: я тут
0: в тренде.
1: Я в тренде, да. Рынок отреагировал мгновенно на этот тренд. Фитнес-блогеры делятся упражнениями. Ну вот, друзья устраивают соревнования с замерами. Вот, гипсовые даже делают, вот так вот. При этом многие объясняют тренд заботы о здоровье. Вы кого хотите обмануть? О здоровье они. Чтобы, знаете, чтобы я вам сейчас... Так, стоп. Я как мастер спорта по наращиванию пятой точки, вам могу рассказать. Со спортом здесь надо не дружить. Вот, чтобы нарастить хорошую такую мясистую...
0: Ну, вот. Мышцы тоже нужны. Без этого не будет вот этого прекрасного, великолепного
1: эффекта. Это ты сейчас ложку спортивного дегтя добавляешь.
0: Это
1: понимаешь?
0: Да.
1: Расслабить булки надо, ребята, поймите. Значит, план такой тренировок. Утро проснулся, лежишь. Позавтракал, лежишь.
0: Вторник.
1: Нет, уже вторник, да. Дальше. Значит, полежал, встал, устал, полежал опять. Дальше, значит, взял по приставочку, поиграл, посидел, чуть-чуть полежал.
0: А вы точно фитнес-инструктор?
1: 7 раз в неделю делай по 12 часов, делаешь это упражнение, позвоночник не будет болеть.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Хит FM. Реклама.
2: Центр управления «Мы дома».

0: Ого, откуда это небесное тело?
1: Из нашего фитнес-центра.
0: А этот маленький спутник?
2: Из нашей школы.
0: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
3: Мы за ресторан.
0: Тогда начинаю отсчет. 10.
4: Космический 9. Центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.ру.
5: Гаражная распродажа возвращается. И в этом году с королевским размахом. С 15 по 18 октября аутлет Новая Рига станет местом, где охота за модными сокровищами превращается в настоящее приключение. Здесь можно встретить короля, увидеть королеву и даже настоящего коня. А между ними рейлы с вещами, специальные предложения от магазинов и множество находок, которые захочется забрать с собой. Босс, Фурла, Карл Лагерфельд и многие другие бренды. 4 дня королевского шопинга под открытым небом, уникальный ассортимент, которого нет ни в одном другом магазине, и скидки до 90%. Гаражная распродажа с 15 по 18 октября в аутлете Новая Рига. Охота началась.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Скидка!
9: Скидка!
8: Многоэтажная!
9: Многоэтажная! Многоэтажная!
8: Рассрочка!
9: Рассрочка! Рассрочка!
8: Беспроцентная!
9: Беспроцентная!
10: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
11: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. HIT-FM.

0: часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. И настал час X.
1: Здравствуйте, друзья. Да, мы общаемся с вами в этом часе. У нас есть прикольная тема, которую обязательно, просто обязательно нужно сегодня и вспомнить и пройтись по ней, своими мнениями поделиться. От каких гаджетов вы в восторге? Вот прям вспоминайте всю технику, все вот эти электронные девайсы, все. И от чего вы прям очень сильно балдеете и на что бы не променяли?
0: Ну, вообще, можно и про гаджеты, конечно, поговорить, но я сегодня планировал поговорить о другом, если честно.
1: Ну, о чем?
0: Я сегодня хотел поговорить вот о чем, чтобы вы рассказали свои истории о том, как вы вас научили водить, готовить, плавать, кататься на велосипеде и так далее.
1: Ну, ладно, да, про гаджеты это будет слишком сложно, особенно после твоего хит-гайда.
0: Ты можешь мне сказать...
1: Про часы.
0: Ты можешь мне сказать, ну и гаджеты.
1: Это,
0: ладно, ребят, давайте так, все-таки поговорим сегодня про... Ну, хочется больше истории, правда, про гаджеты сегодня очень много разговаривали. Вот, расскажи свои истории о том, как вас научили водить, готовить, плавать, кататься на велосипеде и так далее. Вот это сегодня хотим поговорить. Я могу рассказать абсолютно точно. Я помню, как меня учили кататься на велосипеде. Меня посадили на велик, он был дружок назывался, я даже помню, там 4 колеса, 2 колеса и 2 по бокам. Я на нем еду в какой-то момент, да, и вот эти 2 колесика папа подгибал вверх, чтобы вот так баланса не было. То есть я больше на 2 катался. И в какой-то момент он открутил оба колеса, говорит, я тебя буду держать. И я такой, да, я прям помню так отчетливо. И я еду такой, смотри, я еду, он молчит, я поворачиваю голову, его нету, я на 2 колесах еду.
1: Ой-ой-ой, это страшный
0: момент. Как я саданулся в этот момент, но я не бросил велик, катался.
1: А ты помнишь велик, который называли взросликом?
0: Нет, у меня такого не было.
1: Ну, это большой велосипед. И когда ты был маленький, ты, получается, не мог над рамой держаться, что ты не доставал
0: до раму земли. Лез.
1: Да, и вот это катание...
0: Это взрослик называлось?
1: Да, это взрослик, а у тебя не так?
0: Сколько игрушек я своих классных подарил соседу за то, чтобы он давал мне кататься на своем таком велосипеде под рамой.
1: Вот меня так и учили кататься на велосипеде.
0: Тебя учили так?
1: Я взяла у деда взрослик, да, и вместе с ним вот мы катались.
0: Вот, а знаешь, когда ты ездил уже над рамой. Не дай бог соскользнут
1: вот
0: ноги.
1: Это, да,
0: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ. Пишите туда тоже. Итак, напомню, что мы сегодня обсуждаем. Мы хотим знать ваши истории о том, как вас научили водить, готовить, плавать, кататься на велосипеде и так далее.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: радио Хит FM.
1: 9:09 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня слушаем ваши, точнее, читаем ваши истории о том, как вас научили водить, готовить, плавать, кататься на велосипеде и так далее.
2: Так, вот написала Юлия. Мы поехали в Сочи с крестной мамой. Сначала я плавала с нарукавниками, потом в один момент их начали надувать. Они просто закинули меня в море. Сразу поплыла, как миленькая, деваться некуда было. Вот, то есть вот с нарукавниками учился человек плавать.
1: Я тоже. Будучи взрослым, хочу сказать, в Турции, я помню, как я это сделал. Я взял, да, я хотел очень плавать, хотел нырнуть, и рядом была семья. И я так улыбнулся маме, говорю, мамашке там, говорю, можно на рукавники взять? На 2 минуты. Она такая, да, конечно, они надутые были. Я их взял в руки просто, не надевал. Вот, просто прыгнул в воду, и так удачненько. Потом, значит, она мне второй раз уже их не дала. Я взял тапки свои и с тапками прыгал. Вот, и понял, что мне что-то надо в руки было. Потом кое-как приучил себя к тому, что буду без ничего. Но когда меня именно брат учил двоюродный, он меня вытащил на середину реки, я помню, и вытолкнул. Вот. Он рассказал так: я стоял по пояс в воде, даже ниже пояса вода была, глубина такая низкая была. И я кричал: тону.
2: Понятно. А я вспоминаю, если мы говорим про плавание, когда я училась, тогда не было никаких нарукавников, никто мне ничего не давал. Мы просто вот как вот эти лягушата маленькие на берегу пытались плыть между камней.
1: Без воды?
2: Да, ну там было немного воды.
1: А, в лужах.
2: Ну, в смысле, это начало реки. Какая лужа?
1: В детстве это начало реки, когда ты взрослый, это лужа. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит FM, пишите туда тоже. Мы сегодня читаем и изучаем ваши истории о том, как вас научили водить, готовить, плавать, кататься на велосипеде. В общем,

0: все, чему вас научили такому яркому. За самую интересную историю дарим подарок.
1: Реклама.
2: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
7: ОСАГО в Альфа-страховании.
8: Вот настоящий порядок.
9: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
5: Красота-то какая! Лепота!
10: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
11: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогам 2024 года.
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
19: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
20: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия. АО «Кордиант» НН-760-115-09.
21: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. «Альфа-банк». Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
22: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
23: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
24: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
25: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
26: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: 9 часов 17 минут в Москве. Всем доброе утро. Обсуждаем сегодня, как вас чему-то научили водить, готовить, все что угодно, рассказывать свои истории.
1: Мария написала: моя первая поездка была за рулем машины брата. 412-й москвич, на секундочку. В моем распоряжении был руль и педали. Брат переключал передачи, было очень круто.
0: Ну вот и, кстати, вот, пожалуйста, такой вот с велосипедом точно такая же история, Владимир пишет, вот, как у меня было. Типа, когда и у какой, или как у тебя, я не знаю, но пишет такая же история. Вот. Так, у меня научили держаться на спине сначала, дальше сама лезла в глубину, мама оттаскивала, вот так вот устала, на спину легла и так научилась плавать на спине.
1: Ирина вспомнила тут, как она училась водить автомобиль в двух школах, потому что первый инструктор научил грубо только ехать по прямой и парковаться, очень ленивый инструктор, вот, а вот вторая автошкола — огонь! Все было прекрасно.
0: 8-925-007-1074 — это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM. Пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем истории, связанные с тем, как вас научили чему-то. Там, водить, плавать, еще что-то. Вот, за самую крутую историю подарок у нас.

0: Погода на Хит FM.
1: Пасмурно сегодня будет в Москве, об этом сообщает Яндекс.Погода. Знаете, пасмурно и даже немножко прохладно, потому что в течение дня ожидается всего лишь плюс 9. Дождь продлится до самого вечера, вечером нам обещают плюс 7. Вот так вот.
2: Реклама. Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи». Метро Солнцева. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
6: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
7: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
8: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор ребенку нужно.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
10: Выйдите на террасу, сядьте в любимое кресло, вдохните чистый воздух парка. Остановите взгляд на зелени деревьев. Расслабьтесь. Расслабьтесь.
11: Но не расслабляйтесь слишком сильно, чтобы не упустить свою резиденцию в клубном доме «Река». Городские виллы в парке на Мосфильмовской. Террасы, камины, окна в пол. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM 8-499-579-7799. Хит FM.

0: 9 часов 26 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем прекраснейшую тему с воспоминаниями. Как вас чему-то научили? Кого-то готовить, кого-то мастерить что-то. Может быть, водить машину, плавать, в конце концов.
1: Вот Виктория написала. Когда ходил на озеро... А, точнее, не Виктория, а Андрей. Когда ходил на озеро купаться, отец всегда говорил: утонешь, домой не приходи. Так и научился плавать. Представляешь, весело.
0: Я помню, как меня учили рыбу ловить. Точнее, как учили. Все в деревне ходили рыбачить. Я просто ходил с ними, смотрел, а потом сам сделал палку, леску и гвоздь. Насаживал туда червя и ходил. Естественно, я ничего не мог поймать, вот, ну, неудивительно. Ну, вот, потому что рыбы угорали надо мной. И давай, давай, сейчас покажем. Давайте дернем леску, посмотрим, как он реагировать будет. Вот. Ну и, собственно, я потом только понял, что так не работает. Вот когда мне дедушка какой-то рядом ловил рыбу, дал попробовать настоящую удочку, там, с катушкой, наверное, спиннинг, не спиннинг, я не знаю, как это называется, я не шарю, вот. И я такой...
1: А так можно было?
0: Да, это упрощает жизнь же.
1: Света пишет: в начале 2000-х пришла учиться на права. Инструктор спрашивает: до этого на чем ездили? Машина в автошколе шестерка была. Я говорю: ездила на запорожце. Но после нескольких уроков вождения он меня похвалил. Водим машину до сих пор не запорожце, на российском автомобиле новом.
0: Прикольно. Я тоже, кстати, когда учился водить машину, помню, пришел и сел, и прям вспомнил все уроки дедушки, когда он меня учил водить. Просто, типа, как коробка переключается. И я еду, оказалось, у него старая машина была, там коробку, чтобы переключить, нужны мускулы. А тут все, оказывается, это была 14-я «Жигули». И там что-то чик-чик все легко переключалось, и он такой... А вы давно водите? Я говорю: первый раз сам за рулем еду. Он такой: обалдеть, давайте еще кружок.
1: А Гульхумар тоже про то, как учился водить машину. Ее учил муж. Как вспомню, сколько он нервов со мной потратил, сколько было оров, криков. В момент даже хотела разорвать свои права на кусочки. Но до этого не дошло. Вообще вы, конечно, рисковали. Люди разводятся вот после таких обучений.
0: Есть такой, да. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа хитов FM, пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем ваши истории, которые вы рассказываете. Как вас чему-то научили? Может быть, музыке, может быть, вас научили играть на гитаре, может быть, водить машину, готовить что-то. Рассказывайте, ждем ваше сообщение.

0: 9:34 в Москве. Обсуждаем сегодня вот какую тему часа, точнее, ваши истории о том, как вас научили водить, готовить, плавать, кататься на велосипеде.
1: Учили чему-то?
0: Да.
1: Серега написал, на велосипеде Олимпик съезжал с горочки прямо сосед в забор. Сосед сказал родителям, еще раз въедет в забор, надо будет менять. В итоге чем закончилось? Поменяли? Нет. Интересно.
0: Маша пишет, были в деревне у бабушки, брат с другом учили меня кататься на велосипеде. Просто с бугорка толкнули на велике, влетело в сток сена к соседям. Слушайте, ну вам еще очень повезло, что в сток сена, понимаете? Можно же было и в забор.
1: Это да. Таня вот написала, помню, как брат научил меня ездить на мотоцикле без люльки. Говорит, это как на велосипеде, держи равновесие и вперед. Помните классные эмоции?
0: Ой, слушайте, я тоже помню, как я впервые вообще в целом меня учили водить мотоцикл, тогда с люлькой как раз. И я помню, как это, а это, оказывается, быстрее велосипеда. И я такой, так. После этого на велик уже садиться не хотелось. Конечно же, вот. Но эффект был сумасшедший.
1: Оля написала, когда мне было 6-7, мечтала научиться кататься на велосипеде. Папа обещал при условии, что выучу таблицу умножения. И я выучил. За один день папа обещание сдержал. Вот как надо было манипулировать. А мы сейчас вот что детям обещаем?
0: А что вы обещаете детям?
1: Вот именно, что ничего.
0: Они не хотят учить ничего из-за этого.
1: Вот поэтому,
0: тебе
1: да.
0: Что обещали?
1: Такая, велик хочешь?
0: Мне обещали велик.
1: Школу так. На пятерке.
0: А я такой, что ты хочешь на день рождения? Хочу велик. Ага, понятно. Вот так вот выглядит обещание. Ага, понятно. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит.ФМ. Заходите туда тоже, пишите там в комментариях свои истории о том, как вас чему-то научили. Водить машину, готовить, что-то еще на велике кататься. За самую крутую историю у нас подарок. Будете

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в

0: розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Шапка, носки, еще шапка.
3: Мам, я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9:46 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждали ваши истории о том, как вас чему-то научили.
2: Вот сообщение. Катя написала, так, когда она училась на права в одной из известных школ своего города. Она известна по всей России. Поскольку я освоила теорию, меня выпустили на вождение. Далее очень долго пыталась договориться с инструктором, потому что у нее все было занято. В итоге, поругавшись по этому поводу со школой, мне дали другого инструктора, добавили еще 5 бесплатных уроков, ла-ла-ла-ла-ла. Сдала теорию в ГИБДД после 2-месячного ожидания своей очереди. И это уже был 5-й месяц обучения на права. В общем, очень-очень-очень-очень долго училась на права.
1: И теперь я не вожу.
2: Да-да-да, вот так вот бывает. Еще сообщение от Анны. Никогда не умела плавать после 9 класса. В 2002-м поехала отмечать выпускной. Отметили от души на даче одноклассника. Добрались до водоема. И тут мы дружные все одноклассники узнали, что не пловец я. Давай научим. И, в общем, бросили ее в середину водоема. Хорошо, все закончилось классно. Вытащили. Всем стало повеселее, поспокойнее. В итоге закончился вот так вот выпускной.
1: Владимир пишет, катался с дядей на тракторе, остановились, он вышел в мастерскую, я ему в окно кричу, можно ли за рулем посидеть? Когда вернулся, поставил меня за руль.
2: Ага.
1: Даже не посадил.
2: То есть это какая-то высокая машина была?
1: За рулем стоя ехал, ну трактор.
2: А, ну тогда да.
1: Восторг, видимо, был неописуемый. Так, ладно, мы обещали выбрать лучшую историю.
2: Вот история от Оли. Это было в далеких 90-х годах. Меня моя тетя учила вязать на спицах. Все пальцы были потресканы от спиц, туго вязала. Они долго заживали, зато потом я связала варежки с рисунком и носки шерстяные. Спасибо, я люблю теперь вечерами вязать, сидеть и вспоминать.
1: Вообще, на самом деле, это фантастическая история. Объясню, почему мы так уцепились за нее. Потому что сейчас, во-первых, это стало набирать популярность. И люди вяжут, это успокаивает. Плюс, представляешь, что это твой антистресс, плюс еще у тебя свитер.
2: И защита.
1: И свитер.
2: И защита. Так что ты что делаешь? У меня сейчас медитация.
1: Еще слово.
2: Мам, есть, приготовь.
1: Еще слово, и я тебе шапку свяжу, будешь ходить.
2: Да. Ну что, поздравляем.
1: Оль, поздравляем, дарим тебе наш фирменный подарок. Это настольная игра «Спойлер. Все звезды». Вот, используй друзей, собирай, играйте, большую компанию. Но не переставай вязать, обещай нам. Мы ждем каждый Терешковый, и я хотим по шарфику.
2: Да. Все, всем спасибо. Классно поболтали сегодня и провели замечательное утро.
1: Здесь были Адамов и Терешковы. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Ей привет, вам до свидули.
2: Пока.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать, любить, гордиться.рф. Реализуется в рамках...

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Играть так, у нас сегодня вторник, да, какой статус у нас с вами по вторникам, но говорят, что вторник самый продуктивный день, поэтому давайте у нас сегодня все будет получаться, прям все-все-все, вот, ну вот так вот. Ну а начинаем вместе, вау, с Чон Чун Гуком прямо сейчас из BTS, кстати, сегодня Чимин отмечает день рождения, ему 31, поэтому если он ваш бес, с праздником вас. One, two.

0: Ошибается тот, кто думает, что он никому не нужен. И вообще, возможно, что ты даже чья-то мечта. Ну, в общем, примерно об этом и песня. Друзья, у нас совсем скоро афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве? Иду на все, не пропустите. Еще хочу вам напомнить, что Hit FM прикольно слушать в умных колонках. Серьезно, просто говорите своей, включи Hit FM, пожалуйста. Она с огромным удовольствием это сделает, ну, потому что мы дружим с вашей умной колоночкой. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2011. Лики Ли.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 10 градусов тепла, но по ощущениям где-то 7-8, потому что северный ветер дует со скоростью 2,5 метра в секунду. Еще влажность большая, 93%, потому что местами идет небольшой дождь. Ну, давление в норме.
0: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке радио «Хит-ФМ». С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
0: 12+.
10: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.
0: Хит-ФМ.

балета, а также видеофрагменты спектаклей. Во втором – костюмы и собрания музея Большого театра и личные вещи артистов. Рядом с ними разместили нотные записи опер с автографами и театральные программы.

0: обращается к поэтической стороне его прозы и исследует человека вне социальных ролей. Начало в 20:30 для лиц старше 16 лет.
1: Номер один.
0: В кинотеатре можно посмотреть отечественную новинку «Битва моторов». Это исторический фильм, в основу которого легла реальная история создания первого русского серийного автомобиля. В главных ролях Иван Янковский и Юра Борисов, которые сыграли, соответственно, гонщика и журналиста Андрея Нагеля и инженера Дмитрия Бондарева. В начале 20 века они решают доказать, что российский автомобиль способен соперничать с европейскими, и отправляются из Петербурга в Монте-Карло на Руссо-Балте, прямо через зимнюю Европу. Для лиц старше 16 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно.

0: Маш Бит и Альта Мун на радио Хит ФМ. Новый трек называется My Love, моя любовь. И, кстати, ее этой песни нет еще в нашем главном хитовом чарте, потому что она новенькая. Друзья, но если она вам нравится, вы уже можете за нее голосовать, и тогда она будет подниматься все выше и выше. Все зависит от вас. Вы голосуете на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит ФМ. Но как обстоят дела прямо сейчас в нашем главном хитовом чарте, за кого вы больше всего голосуете, вот об этом нам расскажет прямо сейчас Андрей Белов.
1: Я Андрей Белов, ведущий главного хитового чарта на радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
2: Третье место.
1: Tempo City, Self Aware.
2: Второе место.
1: Шакира и Burna Boy, Дай Дай.
2: Первое место.
1: Kimo Sounds, Rise Slow.

Фестбой на радио Hit FM, Music Sounds, музыкальные звуки. А, кстати, вы знаете, что любимая песня, ну, конечно же, вы знаете, услышанная на концерте вызывает эйфорию. Если вы были на концерте любимого исполнителя, то вы понимаете, о чем я. А, дело в том, что энергия артиста при живом исполнении реально увеличивает уровень эндорфина в крови, и мы из-за этого испытываем состояние, ну, близкое к блаженству. Ну, вот так. Друзья, Наташа Стаханова с вами по-прежнему. Статус хитовый. Буквально через полчасика будем играть с вами в хитбокс. И если отгадаете, что там внутри на этот раз, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер все звезды». Ну а прямо сейчас Måneskin с нами.

0: хитовый. На радио Хит ФМ. На радио Хит ФМ.
1: Друзья, уже через песенку будем играть с вами в хитбокс. Ее, кстати, коробочку уже принесли. Но открывать будем как раз вот через 3 минутки. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Хит ФМ «Спойлер все звезды». Алексеев забежит в студию и расскажет нам про... Ну, вы же знаете, наверное. Ну, конечно, про еду. Вернее, про пользу томатного сока. Будет еще очень красивая песня, которая называется «Любовная» от Акмаль. Ну, и главное, не забываем, какой сегодня статус хитовый у нас.
0: У тебя

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Бокс.
1: Ну что, любители загадок, играем? Итак, я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Там буквально через секунду появится пост хит-бокс у нас как раз в канале Хит-ФМ. И если ваше правильное сообщение сегодня упадет под номером «Давайте 19», подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер. Все звезды». Открываем. Ого. Первое, знаете, не ассоциация, а вопрос, с кого сняли. Ладно, я знаю, что это, это практически для половины людей основная составляющая гардероба. Для другой же половины, вещь тоже весьма знакомая по застежке в основном. Вот такие у меня ассоциации первые. Вот. Если это не видно, кстати, это не значит, что его нет. Вот есть и такие штуки. Но еще бывают с косточками. Я чувствую, уже отгадали. Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Друзья, жду и пойду поищу хозяйку.
0: Реклама.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
0: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
0: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напиваешь?
9: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансы.

0: позже.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компаний-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

давайте посмотрим, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Мои ассоциации были следующими. Практически для половины людей это основная составляющая гардероба, для другой половины эта вещь тоже знакома, особенно по застежке. Если это не видно, не значит, что его нет, бывает с косточками. Есть вариант, друзья, что это кроссовки. Да, еще пуговица, вот, корсет, лямки-бретельки, девочки. На самом деле, да, конечно же, это бюстгальтеры, наш победитель Рустам сегодня, а вот так вот.

0: Рустам, поздравляем тебя. Дарим нашу фирменную настольную игру Hit FM. Спойлер, все звезды. Кстати, а вы знаете, что застежку вот на бретельках как раз бюстгальтеру, знаете, кто придумал и запатентовал? Марк Твен, да, тот самый, в 1871 году. Вот теперь будете застегивать и расстегивать и вспоминать его. Я не шучу, серьезно, Марк Твен. А еще я где-то недавно читала, что уже изобрели с подогревом, прям, серьезно. Согревает за счет какого-то гелия, который, кстати, можно разогреть в микроволновке. Что только не придумают. А еще говорят, что есть на солнечных батареях. Серьезно. Вот не видите? Вот посмотрите в сети. Вот. Зачем? Позволяет заряжать мобильные телефоны. Ну, вот такие вот дела. Друзья, спасибо вам огромное за участие. Кстати, хозяйку я так и не нашла. Ну, ладно. Найдется сама, наверное. Наташа Стаханова, статус хитовый хитбокс. Завтра обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2014. Робин Шульц.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 11 на градуснике, по ощущениям 8-9, потому что северный ветер дует со скоростью 2,5 метра в секунду при влажности 93%. Местами идет слабый дождь, но зато давление у нас в норме.
2: Реклама. Гаражная распродажа возвращается и в этом году с королевским размахом. С 15 по 18 октября аутлет «Новая Рига» станет местом, где охота за модными сокровищами превращается в настоящее приключение. Здесь можно встретить короля, увидеть королеву и даже настоящего коня. А между ними рейлы с вещами, специальные предложения от магазинов и множество находок, которые захочется забрать с собой. Босс, Фурла, Карл Лагерфельд и многие другие бренды. 4 дня королевского шопинга под открытым небом, уникальный ассортимент, которого нет ни в одном другом магазине, и скидки до 90%. Гаражная распродажа с 15 по 18 октября в аутлете «Новая Рига». Охота началась.
3: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: У этой осени появился свой вкус. Радио Хит FM и Стейк Изи создали фирменный бургер Хит Изи с мраморной говядиной и пастрами. Хотите попробовать? По будням с 5 до 6 вечера по Москве играйте в Хит на вкус на Радио Хит FM и выигрывайте ужин на двоих в Стейк Изи с нашим новым бургером. Стейк Изи – сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на stakeitizi.ru. Спонсор игры ООО «Лабунбуф».

0: 18+.
1: Слишком женственно для работы. Слишком удобно для вечера. Слишком смело на каждый день. А кто вообще придумал эти правила? Овио. Стиль – это ты. Выбирай свой образ на ovio.style.
2: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: News. Еда.
1: От того, как и чем мы питаемся, напрямую зависит наше здоровье, поэтому новое открытие международной команды иммунологов нам точно не повредит. Так, совсем недавно ученые рассказали об очередной пользе томатного сока. Во время исследования важно было выяснить, могут ли помидоры уничтожать опасные кишечные патогены, и их догадки в итоге подтвердились. Эксперты считают, что эта информация даст человечеству мотивацию активнее употреблять в пищу помидоры и другие овощи, в которых также немало антибактериальных компонентов. Однако важно помнить, это не повод пить томатный сок литрами. Соблюдайте баланс. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Шапка, носки, еще шапка.
3: Мам, я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land.

0: J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
7: Казань брал, Астрахань брал.
8: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
9: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
10: Красота-то какая! Лепота!
11: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
12: Hit Woman Club. Успешные представительницы женского делового сообщества в эфире радио Hit FM. Завтра в 15 часов по Москве. В гостях Елизавета Фокина, директор

оценок и планируйте досуг удобно. 12+. Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Colors на радио Hit FM. Трек называется Heavy Metal Love. Я думаю, переводить даже не нужно. Кстати, знаете, один популярный научный журнал провел исследование. Они изучили уровень счастья и уровень обеспеченности тех, кто в конце прошлого века слушал хард-рок, и тех, кто предпочитает другую музыку. В общем, в итоге оказалось, что первые ощущали себя счастливее не только в то время, но и сейчас, потому что в финансовом плане они более обеспечены, чем остальные. Но вот такие дела. Еще журнал предположил, что причина в развитом ощущении единства и братства вот в рок-среде, в частности, на хард-рок-концертах. Ну, вот такие дела. Наташа Стаханова, друзья, по-прежнему с вами. Статус хитовый, это когда сегодня по вторникам у нас все получается. И буквально через полчасика будем с вами нырять в прошлое, поиграем в хит-старя.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасность.

0: Ну, я Наташа Стаханова, друзья, по-прежнему с вами. Буквально через минут, так 10, занырнем в прошлое. Будем играть в хит-стори, попробуем отгадать год одного прикольного стопудового хита с помощью личных воспоминаний. А Алексеев забежит в студию и... Ой, ну как-то вот он мне пытался объяснить, в общем, про выключатель высокого давления. Я не поняла, он говорит, ну вот приду, все объясню. Так что ждем Алексеева, петь мы будем вместе с Айовой, про любовь, естественно. Ну и главное, друзья...
1: Улыбнись этому дню. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
4: То, что я видел, будущее.
5: Фантастическая премьера.
4: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
6: Он перестал быть человеком.
4: Он угрожает уничтожить Землю.
5: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
10: Пароль ВТБ для бизнеса.
11: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
12: А второе?
11: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
3: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
3: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.valberis.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
14: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
15: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит FM.
1: Ну что, друзья, давайте занырнем в прошлое на 2-3 минуточки, поиграем в хит-стори, потренируем ассоциативную память. Это полезно 2 минутки в день обязательно. Серьезно, помогает. Итак, запускаю в эфир один стопудовый хит. Прямо сейчас нагрянут воспоминания, это я вам гарантирую. И если вам захочется этими воспоминаниями поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита, как вам больше нравится. Куда писать? Мессенджер Макс плюс 7-925-007-10. 74. Можно, кстати, в личные сообщения, если стесняетесь. Вот, можно прям в комментарии. Там уже у нас в канале Hit FM появился пост. И есть ли подсказки у нас? Сейчас, секундочку. Так, куда мы там с вами собираемся? Меган Фокс вышла замуж, вот тут написано. Она разве один раз это делала? Мне кажется, так, ладно. Сборная Испании впервые в истории стала чемпионом мира по футболу. Помните, когда? Вот я не помню. Но мне кажется, что ваши воспоминания вам сейчас сразу же все прям нарисуют. И я их жду и надеюсь прочитать в эфире. Поехали.

0: хит-стори на радио Hit FM, Jasper Forks, River Flows Into You. Пытаемся вспомнить год этого хита. Вот Роман вообще написал, это я играю на рояле. Не сомневаемся, Роман. У меня школа перед глазами, много уроков, Марина, но это очень давно было. 10-й год, переехали в собственный дом Андрея. Вот тут вспомнил, а Валентина вспомнила, как работала в ночной смене в 10-м году. Очень люблю эту композицию, но год не помню, да и название тоже. Александра, главное, что нравится тебе эта песня, понимаешь? И Никита написал, что хитовый 10-й, прекрасная, уносящая в облака музыка. Без слов все как надо. И не поспоришь с тобой, Никит, как всегда. Друзья, спасибо вам огромное за ваши воспоминания. Получилось 2010 год. Jasper Forks, еще раз напомню, River Flows In You. Возвращаемся, готовы вернуться в 2026. Секундочку, сейчас я нужную кнопочку нажму. Поехали.
1: Погода на Hit FM.
0: По данным Яндекс, погода в Москве 11 градусов тепла, по ощущениям, ну, где-то 8-9, потому что северный ветер, друзья, дует со скоростью 2 метра в секунду. Влажность 93%, давление в норме, но местами идет слабый дождь.
1: Реклама.

0: жить.
1: Ноль плюс. Гаражная распродажа возвращается. И в этом году с королевским размахом. С 15 по 18 октября аутлет «Новая Рига» станет местом, где охота за модными сокровищами превращается в настоящее приключение. Здесь можно встретить короля, увидеть королеву и даже настоящего коня. А между ними рейлы с вещами, специальные предложения от магазинов и множество находок, которые захочется забрать с собой. Босс, Фурла, Карл Лагерфельд и многие другие бренды. Четыре дня королевского шопинга под открытым небом, уникальный ассортимент, которого нет ни в одном другом магазине, и скидки до 90%. Гаражная распродажа с 15 по 18 октября в аутлете «Новая Рига». Охота началась.
2: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
3: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Сегодня жакет.

0: Vovio.style.
1: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799. HIT-FM.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: В последнее время медики все чаще говорят о том, что гипертония молодеет, однако есть и хорошие новости. Ученые из Бразилии и Новой Зеландии нашли в мозге так называемый выключатель высокого давления. А еще возможное объяснение, почему храп и гипертония часто ходят парой. Найденный участок связывает дыхание с симпатической нервной системой, и именно он может запускать спазм сосудов и повышать давление. В экспериментах на крысах с гипертонией отключение этого участка снижало давление в в среднем на 16 миллиметров ртутного столба, и показатели приходили в норму. Эксперты предлагают воздействовать не на сам мозг, а на каротидные тельца в области шеи, передающие сигналы этому участку. Потенциальный инструмент – активная форма витамина В6. И пока это эксперименты на животных и пилотные исследования с 14 людьми, открытие уже объясняет, почему гипертония так часто сочетается с апноэ во сне. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Dream Boy. Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
9: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
10: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Ти на радио Хит ФМ, Take Me There, друзья. Ну а мы с вами уже где-то через полчасика будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, например, спортивную коробочку можно выиграть, либо нашу стильную термокружку. Кстати, многие спрашивают из вас, а что там внутри спортивной коробочки? Друзья, а у нас, кстати, в официальной группе ВКонтакте в актуальном есть видео, где мы показываем весь наш мерч. И вот там Диана Терешкова просто распаковывает вот эту вот спортивную коробочку и показывает, какие там всякие красивые напульсники, налобники, бутылочки для воды, и как красиво в этом заниматься спортом. Так что зацените, мне кажется, вам понравится.
1: У тебя все получается.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов. Спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасность.

0: Радио Хит ФМ.
1: Друзья, уже через песенку можно будет выиграть наш классный мерч. Поиграем с вами в настроение. Будет также программка про фильмы и сериалы. Смотрите ли... Кто-то нам должен спеть про реснички, конечно же, градусы тоже совсем скоро. Ну а прямо сейчас Робин Шульц на радио Хит ФМ «One with a Waltz».

Ну что, друзья, давайте играть в настроение. Прямо сейчас жду вашего звоночка. Я надеюсь, что вот вы давно хотели это сделать. Вот пришло время, да-да-да. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного у нас звонок бесплатный.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Долго-долго держит тепло, ну, либо прохладу вашего любимого напитка. Итак, я жду звездочка 1074 и желаю вам удачи.
2: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: То, что я видел, будущее.
9: Фантастическая премьера.
8: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
10: Он перестал быть человеком.
8: Он угрожает уничтожить Землю.
9: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
11: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
13: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
14: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем, ежедневно бегать, перейти на паровые овощи, стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
15: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
16: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. Раздел маркетинговые мероприятия. ООО РББ ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
17: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Статус хитовый на радио Hit FM.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Мария, город Тверь. Мария, привет-привет. Алло.
2: Да, здравствуйте.
1: Все, слышу тебя. Хорошо. Давай еще, кто тебе будет помогать? Расскажи, как человечка зовут, который собирается тебе подсказывать, где-то рядышком с тобой сидит.
2: Да, нам будет помогать уже, мы второго дождались.
1: Так,
2: уже второй будет помогать.
1: Так, и кто?
2: Два сына.
1: О, ну что ж, ладно, давай посмотрим, какое настроение достанется. От этого, кстати, у нас зависят вопросы. Секундочку.
0: Настроение. BTS.
1: Опа! BTS. И такая тишина. Сыновья знают, кто такие BTS? Знают? Не знают. Так, понятненько. А ты как в BTS? Ты тоже не в BTS, да? Я насколько понимаю.
2: Если честно, тоже нет.
1: Тоже не в BTS. Но я думаю, что сейчас через 3 минутки у нас будет на три поклонника BTS больше. Почему у нас сегодня BTS? Потому что сегодня день рождения у Чимина, одного из участников группы. Поэтому, ты знаешь, я честно тебе скажу, я фанатка просто BTS. И у меня соседи раньше тоже как-то не знали, что это за группа такая. Сейчас сосед сверху мне недавно подарил наклеечку, а соседка напротив говорит: а когда ты поедешь на концерт, возьми меня с собой. Я ни на что не намекаю, я вижу просто 5 вопросов.
2: Да.
1: Вот. Включай женскую интуицию. Мне кажется, где-то в глубине души ты тоже поклонница BTS, поэтому сейчас она у тебя сработает. Вот, отвечаешь правильно больше, чем наполовину, дарю тебе подарки. Вот так вот. Сыновятки напряглись такие, типа, ну как так-то? Ну, нормально, нормально. Мне кажется, они тоже будут слушать совсем скоро. Ладно, поехали. Итак, поехали. Сегодня, значит, день рождения Чимина, поэтому вопросики. Чимин с детства мечтал стать полицейским. Да или нет? Быстрей.
2: Да.
1: Да. BTS выступали на ВДНХ в Москве. Да или нет?
2: Нет.
1: Шуга, но это один из участников, подрабатывал курьером на мотоцикле в период стажировки в группе. Да или нет?
2: Да.
1: Группа была сформирована в 2015 году. Да или нет? Быстрей.
2: Нет.
1: Ага. Совокупная аудитория официального фандома 411 миллионов. Да или нет, человек?
2: Да.
1: Да. Ну что ж, смотри, ответили, теперь посмотрим.
2: Ну, да, конечно.
1: Ну вот мы сейчас посмотрим, сработал у тебя вот этот твой внутренний поклонник BTS, который в тебе еще как бы не раскрылся, или не сработал. Вот сейчас посмотрим, есть он там или нет. Ха-ха. Итак, Чимин с детства мечтал стать полицейским. Ты такая говоришь: да. А ты знаешь, что да?
2: Да.
1: Да, он занимался тэквондо, получил черный пояс. Вот скажи своим ребятам. Вот. Но...
2: Слышит?
1: Да. А он, кстати, еще в армии служил, в артиллерийских войсках, между прочим. Вот. Но танцы победили, вот, и теперь он считается лучшим танцором в мире. Но одним из. Плюс есть. BTS выступали на ВДНХ в Москве. Ты не поверил? На самом деле, да.
2: Было, да.
1: В 2014 году, когда все только начиналось, они как раз там на фестивале и выступали. Да, Шуга, это...
2: Тоже сразу понятно, что он не в 2015 году они основали.
1: В 2014, да. Подожди. Шуга, кстати, это... Он, кстати, один из самых знаменитых рэперов в мире. Он тоже в BTS, кстати. Вот, и продюсеров, работает с очень такими серьезными людьми. Он подрабатывал курьером на мотоцикле когда-то в период стажировки. Ты уверенно сказала да?
2: Да.
1: Да. Да, он это делал. Он, к сожалению, попал в аварию потом, но все равно стажировался с этой дикущей болью. Но как... Ну, вот, ну, мужик такой настоящий. Вот они все там такие.
2: Да.
1: Так, плюс есть. Группа была сформирована в 15-м, но в 13-м году. Ну, здесь... Понимаешь, ты еще как бы не поклонница, поэтому и не знаешь. Вот теперь знаешь. Понимаешь, теперь знаешь.
2: Да, но я сказала, что не в 15-м.
1: Не в
2: 15-м. Значит, я правильно ответила.
1: А, да, да, да, да. Ты...
2: Я сказала нет.
1: Значит, все-таки в тебе есть поклонница BTS. Вот смотри, вот она прям рождается. Ты понимаешь, я смотрю по...
2: Да, уже сразу.
1: Уже и совокупная аудитория. Ты представляешь, в мире это официальный фандом 411 миллионов. Не просто так 411 миллионов официально любят эту группу, но не просто так. Они официально там намного больше. Значит, что-то есть в этих ребятах, что-то такое,
2: да, что стоит обратить внимание.
1: Да, поэтому ты правильно ответила. И смотри, у тебя 4 из 5 правильных.
2: Ура!
1: Поэтому мне кажется, что сейчас совсем скоро и ты, и твои мальчишки также будут любить эту группу.
2: Как
1: люблю ее я. Вот. Не отключайся, сейчас будем выбирать подарки. Всех-всех, кто любит BTS, кто любит Чимина, у которого сегодня день рождения. Всех с праздником, друзья. Ну и BTS на Hit FM.
0: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2020.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 11 градусов тепла, но по ощущениям где-то так 8-9, потому что северный ветер, друзья, дует со скоростью почти 3 метра в секунду, при влажности 93%, местами идет дождь, небольшой, ну, давление в норме.
0: Реклама.

0: жить.
1: Ноль плюс.
2: Тук-тук-тук. В дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Скидка!
7: Скидка!
6: Многоэтажная!
7: Многоэтажная!
6: Рассрочка!
7: Рассрочка!
6: Беспроцентная!
7: Беспроцентная!

0: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
1: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на nash.dom.rf. Не оферта.
2: У этой осени появился свой вкус. Радио Хит FM и стейки Тизи создали фирменный бургер Хит Изи с мраморной

0: бургером. Стейки Тызи, сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на steakytizi.ru. Спонсор игры ООО «Лабунбуф». 12+.
1: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть новый сериал «Кэрри», снятый по роману Стивена Кинга. Сюжет закручен вокруг тихой школьницы по имени Кэрри, которая обнаруживает у себя способность к телекинезу. Издевательство одноклассников и жестокость матери постепенно доводят девушку до предела, после чего она решает использовать свой дар против обидчиков. Несмотря на то, что оригинальный сюжет романа развивался в 1970-х и 1980-х, сценаристы решили перенести действие в наши дни. Кэрри играет Саммер Хауэлл, а ее мать – Саманта Слоин. Кстати, сам Кинг уже посмотрел сериал и остался доволен. Особенно ему понравилось, как в историю вписали социальные сети.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился мрачный мини-сериал «Глубина». По сюжету маленькому городку на Ньюфаундленде начинает угрожать огромное, неизвестное науке морское существо. А всем жителям как будто бы все равно. Рыбак вместе с женщиной-биологом пытаются раскрыть местные тайны, чтобы защитить остров от чудовища. В главных ролях Джош Хартнетт, Чарли Хитон и Маккензи Дэвис. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
5: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфониазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Операторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил

0: количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Хит-клуб. Успешные представительницы женского делового сообщества в эфире радио Хит FM. Завтра в 15 часов по Москве в гостях Елизавета Фокина, директор

оценок и планируйте досуг удобно. 12+. Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

2 на радио Hit FM. Slow down, помедленнее. Ну, пожалуй, вот я тоже так медленно-медленно буду исчезать, друзья, из ваших гаджетов, из ваших приемников. Через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All-Star Show. Ну, а я желаю вам классного дня. Hit FM. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
0: В Москве 2 часа дня.

0: Так, ну что, господа, 14 часов и 5 минут в Москве у нас с вами. Что там на календаре? Вторник получается. И, соответственно, это уже не лайтовый, но зато у нас есть вездехит. Наша забава вообще любого рабочего дня. И вездехит даст о себе знать как раз-таки в этом часе. Он придет к нам. Это наш маленький ежедневный Дед Морозец. Так вот, он придет не с пустыми руками, как настоящий Дед Морозец. Он придет с подарком. Каким, будем выяснять в процессе игры. Только не забывайте внимательно слушать, в какой-то момент часа вам поступит предложение поиграть непосредственно из вашего радиогаджета. Не забывайте писать слово «Вездехит» в мессенджер Макс 925-007-174, а я отсчитываю, ну, по цифре в календаре, по числу, по дате 13-й «Вездехит» и вручаю вам подарок. Вот этим займемся, безусловно, но не прямо сейчас, а прямо сейчас Дамиана давит. И, кстати, Калашникова здесь. Всем привет!
1: «Олл Стар Шоу» на радио «Хит ФМ».

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
6: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
7: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
8: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо подмывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
11: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает.
14: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
15: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца, мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир, мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент, мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода на Хит FM.
1: Пасмурно сегодня, пасмурно завтра. Вероятность осадков сохраняется в течение завтрашнего дня. Где-то слабенько, к вечеру посильнее, вероятно. Плюс 10 градусов максимальные показатели, плюс 8 наши ощущения, говорит нам Яндекс.Погоды.
2: Реклама.
3: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
4: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
6: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Гаражная распродажа возвращается. И в этом году с королевским размахом. С 15 по 18 октября аутлет «Новая Рига» станет местом, где охота за модными сокровищами превращается в настоящее приключение. Здесь можно встретить короля, увидеть королеву и даже настоящего коня. А между ними рейлы с вещами, специальные предложения от магазинов и множество находок, которые за хочется забрать с собой. Босс, Фурла, Карл Лагерфельд и многие другие бренды. 4 дня королевского шопинга под открытым небом, уникальный ассортимент, которого нет ни в одном другом магазине, и скидки до 90%. Гаражная распродажа с 15 по 18 октября в аутлете «Новая Рига». Охота началась.
8: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит FM» с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
0: 12+.
2: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: регулирует недостатки магния в организме, который очень активно потребляет наша нервная система. А вот чтобы привести ее в порядок и восстановить уровень магния в организме, стоит обратить внимание на ряд продуктов, в которых содержится важный витамин. К ним относятся цельнозерновой хлеб, тыквенные семечки, хлеб из муки грубого помола из пшеницы, ржи или ячменя. Также не забывайте про авокадо, который не только содержит магний, но и калий, что дает поддержку сердечно-сосудистой системе. А если вам хочется немного подсластить жизнь, то магний также можно найти в темном шоколаде. Но в этом случае съедать любимый десерт можно не больше 30 граммов в день. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит на радио Хит ФМ.
1: Тут я, тут. Это мы с нашей победительницей уже разговаривали, конечно же, господа. Но теперь и вас, так сказать, подключаем к нашему разговору. Я просто напомню, что «Везде хит» — это такое событие, которое пару раз в день по будням появляется. Вы слышите приглашение в игру, присылаете слово «Везде хит» в наш мессенджер. Я отчитываю тот «Везде хит», который, ну, по дате. Сегодня 13-е, вот я 13-й отсчитывала. И поздравляю нашего победителя. В данном случае давайте представлю вам нашу замечательную победительницу. Это Зульфия из Башкортостана, город Кумертау. Правильно я услышала?
2: Все верно. Ура, вот. Я его поймала.
1: Да, вы его поймали. Вы его поймали, кем бы он ни был, да? Здорово. Сегодня ваш день. Ну, а давайте теперь все вместе узнаем, что же конкретно вы поймали за «Везде хит». Какой он сегодня? А сегодня он блестящий, потому что это «Везде хит» на ювелирные украшения.
2: Здорово, отлично, спасибо большое.
1: Нам тоже нравится. Ну, а вы сами понимаете, благодаря «Хит ФМ» можно себе вы что-то такое красивое, блестящее, может быть, подвесочку, может быть, что-то. Там разберетесь, это, конечно, уже дело ваше. Мы вас поздравляем, оставайтесь на связи, пожалуйста.
2: Спасибо
1: вам, что остаетесь, в принципе, с «Хит ФМ». Это всем хорошая рекомендация. И «Везде хит» снова появится, и вообще у нас много всего интересного. Ну, а главное, музыка. Эйва Макс, ловите.
0: Лови «Везде хит» на радио «Хит ФМ».

0: Реклама.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
4: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
5: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90».

0: 90 с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Second Voice на Hit FM 14.50 в Москве. Это вторник продолжается, господа. Завтра в это время, соответственно, будет среда. Вот это моя логика, мне всегда нравится. Ну, вообще-то я подглядываю в календарь, когда вам такое заявляю. Ну, так вот, заявив такое, я продолжу. Там еще интересней. Завтра среда, и в 14.50 примерно по Москве мы уже будем, я надеюсь, если все случится так, как мы загадываем, так как мы планируем, все это делать нельзя, я знаю, но мы все равно делаем, мы будем уже встречать нашу очаровательную гостью, потому что клуб Hit Woman по средам, как обычно, вот здесь в эфире Hit FM, и завтра у нас в гостях должна быть Елизавета Фокина, директор парка Горького. Это интересненько. Вот, поэтому, конечно, присоединяйтесь. Hit FM.

Продолжаем разговор. Еще раз всем привет. 15 часов и 8 минут в Москве. Сегодня, я напомню, 13 октября, господа. И из всех наших несерьезных праздников я нашла один очень сомнительный. Называется Международный день неудачников. Вот, мы вообще-то такое отмечать не хотим, правда же? Хотя я бы могла, если честно, если посмотреть через призму, так сказать, всех моих попыток что-то выиграть вообще в этой жизни. Я не могу сказать, что я вообще никогда ничего не выигрывала. Теперь я должна констатировать. Выигрывала. Я скидку выиграла. Да, вот такая счастливица. Нет, с другой стороны, ничего смешного. Вот опять же, сама себе говорю, хорошая была скидка, и я ее, естественно, воспользовалась этим шансом. Правда, денег пришлось тоже быть здоров потратить. Но зато, и сейчас думаю, ну нормально получилось. В конечном итоге я что-то там купила по очень неплохой цене, потому что выиграла скидку. Но это все, что я выиграла. Соответственно, с точки зрения лотереи там и прочего, я действительно вот могу

0: отпраздновать Международный день неудачников. Если вы хотите тоже отпраздновать, присоединяйтесь ко мне, потому что у меня вот такая идея. Ну, например, у вас никак не получается выиграть на Хит-ФМ. Это ничего не значит. Это значит, выиграете, но потом. Просто если уж отмечать этот праздник, как конкретно в этом часе. Потому что мы в этом часе не играем. Вот сейчас в этом часе отметим такой праздник, а потом у нас попрет удача, правда?
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: При отеках лимфониазот.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7defizagent.ru. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
8: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь

0: сохраним лес. Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер Национальные проекты России. 12+.
1: То, что я видел, будущее.
2: Фантастическая премьера.
1: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
3: Он перестал быть человеком.
1: Он угрожает уничтожить Землю.
2: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
4: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит FM.
1: Дождик продолжится и завтра, по крайней мере, его вероятность остается. Вот так же пасмурно будет завтра, так говорит Яндекс.Погоды. И действительно, особенно во второй половине дня, особенно к вечеру, там дождь может быть вообще сильный. Плюс 8 градусов то, что мы ощущаем, плюс 10 то, что нам обещают.
0: Реклама.

0: жить. 0+.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Слишком женственно для работы, слишком удобно для вечера, слишком смело на каждый день. А кто вообще придумал эти правила? Овио. Стиль – это ты. Выбирай свой образ на ovio.style.
6: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
7: У этой осени появился свой вкус. Радио Хит FM и Steak It Easy создали фирменный бургер Хит Изи с мраморной говядиной и пастрами. Хотите попробовать? По будням с 5 до 6 вечера по Москве играйте в Хит на вкус на Радио Хит FM и выигрывайте ужин на двоих в Steak It Easy с нашим новым бургером. Steak It Easy – сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на steakiteasy.ru. Спонсор игры ООО «Лабанбуф» 12+.
8: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799. Хит FM.

0: Тренды. В каждом офисе своя психологическая атмосфера и правила поведения. Однако ученые решили подробно изучить, какие звуки в рабочем пространстве можно считать приемлемыми, а какие не совсем. Психологи из Нидерландов провели недельный эксперимент более чем сотни участников, которым 3 раза в день приходили смс с просьбой оценить, кто находится рядом и какие звуки издают эти люди. В топ-3 среди приемлемых вошли вскрики удивления и вздохи, а лидирует смех. Среди самых нежелательных – рычание, плач и крики. И, конечно, все зависит от обстановки и должно ей соответствовать. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Нифига, это на следующий час вообще-то запланировано. Я хотела совсем другое, чтобы сказали сейчас. Зацепила, но примерно тем же голосом, например. Ну, я сама сказала, зацепила, чтобы не ставить уже эти отбивочки, это долго. Короче, зацепила — это то, что мы смотрим на новостных лентах, и нас действительно цепляет взгляд, по крайней мере. Вот, например, инженеры, где это было у нас, в Бельгии, приняли участие в чемпионате по запуску тыкв, а это там у них ежегодный осенний чемпионат, и пульнули тыкву на рекордные 595 метров улетела тыква. Это катапульта строится специальная каждый раз для участия в этом чемпионате. И тыква пуляется. Ну вот, собственно, 595 метров. И тыква непосредственно в Хэллоуин, я так понимаю, и полетела. Тем временем в Америке произошло очень странное ограбление. Грабитель похитил пустые коробки из-под компьютеров вместо самих компьютеров. Очень странное, честно говоря, действительно ограбление, потому что компьютеры стояли рядом без этих коробок. Потому что коробки без компьютеров весят как будто бы иначе. Всего этого он не заметил и унес коробки. Единственное объяснение, может быть, ему нужны были коробки. Вот. А в Англии члены городского совета случайно продали начальную школу и даже не заметили этого, и никто не заметил. Ну, там продавали какой-то дом для пенсионеров, чтобы там жили, ну, типа, чтобы дом для пенсионеров что-то там организовать, а рядом стояло здание, его тоже нечаянно продали. Ну, вернее, это была какая-то техническая ошибка, орфографическая практически. А вот когда эта школа захотела как-то там переоформиться, выяснилось, что она уже не может, потому что она к дому престарелых принадлежит или что-то там такое. Ну, в общем, будем повнимательнее на работе, правда?

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.

0: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского вова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
4: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
5: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
6: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
11: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Элтон Джон, Дуа Липа прямо сейчас на Хит FM. Вот такой музыкальный дуэтик. Хотя Дуа Липа, конечно, наслаждается совершенно другим дуэтом по жизни и компанией своего мужа Каллума Тернера, который, скорее всего, следующий Джеймс Бонд, но это не точно. Посмотрим, время покажет. В общем, они когда вместе, то у нас куча фотографий. Вот они вместе. А зато на вопросы в интервью Дуа Липа отвечает, например, на такие: как вам удается совмещать вот такую вот бурную личную, теперь уже семейную жизнь, с не менее бурной профессиональной деятельностью? Она говорит: мне очень легко найти баланс, потому что я никогда не отказываюсь от работы. Никогда не отказываюсь от амбиций. Мне повезло быть с человеком, который также любит работать, как и я, также сильно. То есть секрет семейного счастья: видят они друг друга едва-едва, редко-редко. И в этот момент счастливы-счастливы, а нам достаются фотографии этих счастливых моментов. Ну а Элтон Джон, который также принимал участие в песне, которую мы только что послушали, он в своих интервью о другом говорит: его самое большое счастье, как он говорит, самый большой, решение такое, которое принесло ему самые куски счастья в дальнейшем, это, конечно, отказ от пагубной привычки. Он дринкал, понимаете ли, долго-долго. А сейчас 36 лет трезвости абсолютно, и говорит: это было моим лучшим решением, иначе я бы все в какой-то момент потерял, а то я ничего не потерял на тебе. Вот такой я молодец. Не пейте. Вот, говорит он. Он и Минздрав. Хит FM.

0: 16 часов и 5 минут в Москве, уже новый час давно идет. Ну, не то чтобы давно, только недавно 5 минут уже, как идет новый час. Мы пока работаем, а вот в Японии тем временем прошло соревнование по лучшему сну, где одна женщина выиграла, если на наши деньги судить, больше 1 000 000 рублей. 1,2, соответственно, 1 000 000 рублей. Вот такой приз. Но это за первое место, за второе там всего лишь 143 тысячи, опять же, если считать рублями. И это лучший сон не имеется в виду, тебе какая-то такая дичь приснилась, что больше никто не повторит. Нет, это имеется в виду глубокий, хороший такой сон, потому что у них там проблема стоит, и мне кажется, не только у них, люди не досыпают из-за работы, из-за стресса, из-за всего. Вот, и это такая пропаганда здорового образа жизни и хорошего сна. Приняли участие, по-моему, 75 человек, и нужно было 90 минут спать, датчики, там все вот это вот, и смотрели, какая глубина сна, какое спокойствие организма, там пульс, все-все-все замеряли, и вот одна женщина победила. При этом участникам говорили: вы только не приходите не выспавшиеся, а то будет нечестно. Но это никак невозможно проверить, правильно? Так вот, наверное, все не выспавшиеся пришли. Но мне кажется, это и не так важно, потому что я не знаю, как у вас, но у меня, даже если я буду очень-очень не выспавшимся человеком, но что-то такое стрессовое происходит, я все равно не усну вообще. Вот, например, после перелета, казалось бы, ну, отсыпайся. Не-а, я не буду отсыпать. Я, наоборот, я не могу уснуть. Поэтому женщине честь и хвала не только за то, что она там спала ровно-ровно, пока на нее все глядели, а за то, что она пришла, бац, уснула. Вот это вот, конечно, возможности, которых у многих из нас нет. Я бы сейчас предложила посоревноваться, несмотря на работу, но мы не можем, господа. У нас помимо работы есть еще важное дело — поиграть в этом часе.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: 8-38. 8-800-200-38-38.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив Гош».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии Powerbank PSB.
3: То, что я видел, будущее.
4: Фантастическая премьера.
3: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
5: Он перестал быть человеком.
3: Он угрожает уничтожить Землю.
4: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово.
7: Но морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
11: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: Ну, пасмурно, конечно. Ну, осень, а что вы хотели? Завтра тоже пасмурно, плюс 10 максималочка, плюс 8 наши ощущения, так говорит Яндекс Погоды, до 3 метров в секунду ветер. Это примерно как сегодня, небольшой дождик, а потом большой дождик к вечеру. Это даже больше, чем сегодня.
2: Реклама. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Гаражная распродажа возвращается и в этом году с королевским размахом. С 15 по 18 октября аутлет Внуково превращается в настоящее королевство гаражной распродажи. Здесь есть король, королева и даже настоящий конь. Есть рейлы с модными сокровищами, специальные предложения от магазинов и 4 дня, чтобы охотиться за тем, что не найдешь в обычном магазине. Более 200 брендов. Дизель, Фурла, Пинка, ГЭС, Тумут, Аш, Манго и другие. Все это под открытым небом, с уникальным ассортиментом и скидками до 90%. Гаражная распродажа с 15 по 18 октября в аутлете Внуково. Охота началась.
4: А кто эта счастливая мама?
5: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
4: А что это за ясный взор?
6: А ясный взор – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
7: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Вейв – семейный квартал у Москвы-реки и Борисовских прудов. Вейв – выразительная архитектура и собственный парк на набережной. Здесь есть все для отдыха, спорта, прогулок и яркой жизни. Метро Борисова рядом. Вейв. Живите в особенном месте. А сейчас скидки до 15%. Поймайте свою волну выгоды.
10: Подробнее на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799. Хит-ФМ.

А поиграем давайте. Что же нам, взрослым людям, не поиграть, как детям в самом деле? Поиграем прямо сейчас. Итак, я напоминаю, у нас есть мессенджер Макс 925-007-107-4. Туда присылайте свои ответы. Правильные, я надеюсь. Но как пойдет. Я расскажу сейчас историю из жизни. Расскажу ее не до конца. Как раз концовочку я вам и не расскажу. В данном случае не какой-то элемент, не какую-то часть, а прям чем закончилось. Будем угадывать. Ну вот, у меня будет три варианта концовочки этой истории. А вы, соответственно, постарайтесь понять, где здесь правда, где неправда. И соответствующую циферку, правда, там только одна. Присылайте в мессенджер Макс вышеупомянутый. Я отсчитываю 13-й правильный ответ, потому что число сегодня такое в календаре. И наш победитель будет выбирать на память себе что-то от Hit FM. Что-то. Это может быть термокружка. Это может быть шапочка и перчатки. Это может быть наша настолка. Спойлер, все звезды. Ну, пожалуйста, это мы уже предоставим на выбор победителю. Сначала с ним нужно определиться. История прилетела к нам, дайте-ка, из самолета, короче. Вот, один житель Колумбии, паренек, собрался лететь в Соединенные Штаты Америки. И вот он уже заходит на борт, как раз посадка происходит, он садится на свое место, выкупленное заранее, естественно. И тут к нему подошли мужчины и женщины и говорят: давайте с вами местами поменяемся, вон у нас вот то место, я там один лечу, а вы здесь тоже один, а я хочу с женой сидеть. Ну, в общем, мужчины и женщины хотели сидеть вместе и попросили этого парня поменяться местами. Парень говорит, хороший парень, такой говорит, ну давайте, все, собрал свои манатки сверху, так сказать, и пошел туда, куда его отправили. Но он дошел до места, на которое он, соответственно, поменялся, смотрит, а ему не нравится тут все, и само неудобное, и где-то неудобно расположено, и ноги не вытянешь. В общем, он, короче, вернулся к этой парочке и говорит, извините, Сантьяго его зовут, извините, я передумал.

там тесно и неудобно. Между героями этой истории тут же моментально возникает конфликт, потому что те тоже уже не хотят возвращаться, они уже настроились сидеть вместе. Подключились бортпроводники, сотрудники авиакомпании. И чем закончилось, господа? Вот, пожалуйста, вариантики. Первый вариант. В конечном итоге вернули всех на свои места, чтобы никто не вякал. Второй вариант. Они пересадили парня в бизнес-класс, потому что все-таки он как будто бы пострадавшая сторона, он поменялся не очень удачно. И третий вариант. Они этого парня Сантьяго высадили из самолета. Как вам кажется, как вообще закончилась эта история?

Ответов минимальное количество, скажем так. Ну, мне, конечно, хватает, что там, до 13-го досчитать правильного, это совершенно не проблема, но процентов 10, мне кажется, да, правильных ответов, потому что, а я сейчас расскажу, почему, потому что дело было так, что действительно один житель Колумбии собрался лететь в США и в самолете, а его зовут Сантьяго, вот не самолет, а парня, подошли мужчина и женщина, которые попросили поменяться местами, чтобы они смогли сидеть вместе, а он парень хороший, Сантьяго, наш герой, и говорит, ну давайте, сидите вместе, давайте, где ваш там билетик, куда я должен пойти. Берет свою вот эту ручную кладь с верхней полочки, идет туда, куда сказано, смотрит, а ему там не нравится. Кресло меньше, менее удобное, находится там, где, может, у туалета, если не в туалете. Короче, он это увидел, а может, еще рядом кого-то увидел, ему не понравилось, и передумал. Вернулся к этим, к этой парочке и говорит, вы знаете, извините, пожалуйста, мои извинения, но я не хочу там сидеть. Между ними завязалась перепалка. Вот, и, короче говоря, возник конфликт, вмешались сотрудники авиакомпании, то есть бортпроводники, которые приняли решение, разобравшись в конфликте, снять человека с рейса. Именно его, понимаете, его снимают с рейса, парочку оставляют на его месте, представляете, ему, конечно, предоставили другой билет и даже $150 компенсации.

ты. Но он все равно не согласен. Он говорит, $150 засуньте себе. Угу, куда сможете, куда они у вас засовываются, объясните, почему сняли с рейса именно меня. Ну, я вообще здесь ни при чем, я просто захотел вернуться на свое место, что я не имею права передумать. Ну, в общем, он теперь с ними скандалит, несмотря ни на что, хотя в Америку он все-таки долетел просто чуть позже и сказал, что вообще-то вы мне все планы порушили. Ну, в общем, и такая история. Я отсчитывала 13-й правильный ответ. Мы поздравляем Наталью из Астрахани. Ой, это должны были быть аплодисменты. И вот они. Ну, а с подарочком, видать, попозже разберемся, потому что пока она не ответила, какой подарок. Летим дальше.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского «волна». Наименование оборудования. АО «Телеком.ру».

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Торабика капучино.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
10: Успешные представительницы женского делового сообщества в эфире радио Хит FM. Завтра в 15 часов по Москве в гостях Елизавета Фокина, директор

0: оценок и планируйте досуг удобно. 12+.
1: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: господа, я еще просто напомню, что и в следующем часе у нас с вами дела, конечно же, есть, потому что нам нужно будет выиграть очередной раз, причем ужин на двоих в московском ресторане. Здесь все приятно. И то, что ужин, и то, что на двоих, и то, что есть возможность выиграть. И обратите внимание, что речь идет именно про московский ресторан, так что если в ближайшее время вы в Москве, играем только в следующем часе.
1: Он стар шоу на радио Хит FM.

0: А все новиночки еще живут и на нашем сайте hitfm.ru. Это, естественно, информация о них прежде всего, ну и кусочек какой-то. И в мобильном приложении Радио Хит ФМ. Пожалуйста, интересуйтесь, не забывайте голосовать, раз уж вы туда попали. У нас есть еще и такая функция. Более того, мы вас об этом просим. Периодически напоминаем, голосуйте, пожалуйста. Нам нужны ваши голоса, чтобы собрать их как следует. Не только, знаете ли, по осени, но и каждую неделю. И вам же их вернуть, но уже в красивом виде упакованном. Называется «Главный хитовый чарт». Выходит по субботам с повтором по воскресеньям. По субботам это 18 часов по московскому времени, а в воскресенье уже в полдень тоже время московское. Сейчас, если опять же по Москве судить, 17 часов и 6 минут в Москве, продолжается 13 октября. И это день, знаете, как он называется? День засыпающих деревьев. Вот деревья засыпают, а мы нет, потому что мы в этом часе должны поиграть как следует, выиграть ужин на двоих в московском ресторане. А как будем играть? Будем слушать звуки кухни и угадывать их, а точнее нас будет интересовать, как обычно, один звук, и все это произойдет в часе наступившем. Не сейчас. Через какое-то время, минут через 20, я приглашу в игру.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит ФМ.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: 17:18 прямо сейчас в Москве. Фастбой, Дон Диабло, Тувилу Мадонна, Мартин Гаррикс, Лил Нас и многие другие. Впереди, господа, игрушечка наша. Это прямо сейчас Гвен Стефани с вопросом, чего ты ждешь. А ждем мы прогноз погоды.
1: Погода на Хит ФМ.
0: И он вот такой. На завтра плюс 10 градусов, это максималочка, плюс 8. То, что, в общем, мы ощущать-то и должны. Ветер до 3 метров в секунду, это немного. Небольшой дождик возможен тоже в течение дня, особенно во второй половине его и особенно к вечеру. Достаточно сильный дождь.
1: Реклама.
2: Скидка.
3: Скидка.
2: Многоэтажная.
3: Многоэтажная.
2: Рассрочка.
3: Рассрочка.
2: Беспроцентная.
3: Беспроцентная.
4: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
5: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: жить. Ноль плюс.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Сегодня жакет, завтра мини. В выходные спортшик. Определись уже. Хотя зачем? Овио. Стиль – это ты. Выбирай свой образ на ovio.style.
3: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
4: У этой осени появился свой вкус. Радио Хит FM и Steak It Easy создали фирменный бургер Хит Изи с мраморной говядиной и пастрами. Хотите попробовать? По будням с 5 до 6 вечера по Москве играйте в хит на вкус

новым бургером. Стейки Тызи, сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на steakitizi.ru. Спонсор игры ООО «Лабанбуф». 12+. Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: так сильно влияет на качество жизни? На этот вопрос ответили столичные медики, которые напоминают, что усталость, сонливость и снижение настроения возникает из-за укороченного светового дня. Когда естественного освещения становится меньше, мозг человека может вырабатывать меньше гормона серотонина, который регулирует цикл сна и бодрствования. Зато повышенный уровень мелатонина, которого осенью становится больше в организме, провоцирует сонливость и снижает концентрацию внимания. Чтобы почувствовать себя бодрее и снять усталость, ученые рекомендуют почаще выходить на улицу днем. И не забывайте соблюдать режим сна. Правильно питайтесь и употребляйте в пищу только те блюда, которые хорошо насыщают. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: спонсор игры ООО «Лабонбуф». Стейки «Тизи» by Васильчуки. Сочные бургеры, мясо и блюда на огне. По будням ланчи, по выходным бранчи. Для встреч с друзьями и семейных обедов. Бронируйте на steakitizi.ru.
1: Выигрывайте на Hit.fm, добавлю сразу моментально, потому что этим мы и займемся, господа, прямо сейчас. Ну, вы знаете, уж не первый день, не первую неделю играем. Итак, вы дозваниваетесь, кто первый того и тапки, что называется, звездочка 107.4 с мобильного бесплатно. И дальше мы с вами вот здесь вот в эфире Hit.fm будем слушать звуки кухни. Нас будет интересовать один какой-то конкретный, и у вас будет даже две попытки его переслушать. Ну, то есть сначала послушать, потом, например, не отгадать. Хотя хотелось бы, чтобы отгадать. Вот, но если вдруг даже нет, то второй раз тоже слушаем и опять отгадываем. Ну, с первого раза желательно. В любом случае, если вы отгадали, то вы получаете ужин на двоих в ресторане Steak It Easy и возможность попробовать наш фирменный бургер, который называется Hit Easy. Здесь не все еще попробовали, сами понимаете, из коллектива. Некоторые обижаются уже даже, ну когда же. А мы что можем сделать? Мы вот сейчас вот в поте лица, так сказать, это разыгрываем, а потом у вас скорее будет возможность

0: Начнем, господа, тем более песенка вот Lil Nas только что на Hit FM, это новиночка. Вот я чемпион, и это, конечно, про Андрея, который дозвонился. Здравствуйте. Андрей, вы уже отходили куда-то, да? Вернулись, молодец. Смотрите, Андрей, вы же знаете прекрасно, что сейчас будет происходить. Я вам буду выдавать, так сказать, звук кухни. Вы сосредоточитесь, это именно с кухни. Вот булькает на заднем фоне. Я же говорила, выключим радио с удовольствием с вами, правда?
1: Да, все нормально.
0: Ну вот сейчас нормально, да. Так вот, что поделать, ничего страшного, потеряли на это время, не важно. Главное сейчас не потерять время, слушая внимательно звук. Звук хороший у вас идет в трубочку?
1: Отличный звук.
0: Тогда предлагаю послушать первый раз и, может быть, сразу отгадать это звук кухни. Ну, если с первого раза не получится, будем отгадывать со второго. Готовы?
1: Готовы.
0: Итак, вот он, звук в студию. Вот такой. Как вам кажется, что это было сейчас?
1: Ну, я даже не знаю. Может быть, что-то вот перещелкивает.
0: Нет, это ничего не перещелкивает. Вот смотрите, начинаю подсказывать немножечко. Это мы с вами сейчас будем делать то, что вообще-то каждый умеет делать. Более того, и в армии пацаны могут это делать, потому что их там заставляют ведрами это делать. Давайте еще раз послушаем, да?
1: А, моют, стирают, это самое...

0: Это как его? Швабры.
1: Звук кухни. Не туалета, не коридора. Кухня. Давайте еще раз послушаем. Андрей, мне кажется, это может нам помочь, да, сосредоточиться. Вот еще раз этот звук. Такой. Ну что скажете на сей раз? Ну, Андрей. Ну, миленький. Ну, что не скажете? Ну, гарнир у вас такой, допустим, может быть, я вот...
0: Понял, фри, картошка фри жарится.
1: Ну нет, она не жарится, она еще до этого не дошла, прежде чем ее жарить...
0: Режется.
1: Даже прежде чем ее резать, Андрей...
0: Моется, значит.
1: А давайте еще что-нибудь, не моется, а как правильно называется это, до того, как ее помыть даже, а может и после, кто как?
0: Чистится, вот.
1: Господи, он сделал это. Господа, вы заметили, да? Вы заметили? И это он сделал. Наверное, перебрался. Андрей, не алло. Сказали вам наши благодарные радиослушатели. Ура! Оставайтесь на связь, пожалуйста. Я вам расскажу, что вы получаете ужин на двоих в ресторане Steak It Easy. И возможность попробовать фирменный бургер Hit Easy с мраморной говядиной и пастрами, созданный этой осенью специально для радио Hit FM. Завтра, надеюсь, будет легче.
2: Спонсор игры ООО «Лавон Буф». Steak It Easy by Васильчуки. Сочные бургеры, мясо и блюда на огне. По будням ланчи, по выходным бранчи. Для встреч с друзьями и семейных обедов. Бронируйте на steakiteasy.ru.

Так, Биби Рекс и Дэвид Гетта только что на Хит ФМ про каких-то грустных девочек загнули. Ну, у нас грустных девочек не бывает, правильно? У нас только веселые люди залетают. 17 часов 48 минут в Москве, уже вечер, уже ночь. Что уж там, ну вот, темно. Конечно, это еще не ночь, но уже и вечер. Вот, пойду в темноту, разумеется, и пойду по своим делам вечерним. Надеюсь, у вас тоже запланированные дела, естественно. А у нас что сегодня, вторник? Подождите, а у вас еще не было одного везде хита, да ведь? Сейчас я сверюсь с графиком, сама не помню. Да, везде хит придет. Поэтому не расходимся, не проходим, а подходим, играем и выигрываем. И это уже в следующем часе, сами понимаете, везде хит придет. Вот, а завтра среда придет, у нас опять же очень много дел. И опять же везде хит. И вот, пожалуйста, хит на вкус тоже обязательно. Мне уже все больше и больше нравится эта игра. А завтра продолжим, разумеется. Ну, а пока... О, счастья вам, мужчины и женщины. И была Калашникова, летела, целую, пока.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: В Москве 6 часов вечера.

Новинка на радио Hit FM Calm с песней Animal в 18.07 по Москве. Здесь Илья Алексеев. Всем привет и поздравления с тем, что рабочий вторник у многих из нас уже завершен. А еще с тем, что в этом часе вы можете поймать в эфире везде хиты и получить шикарные подарки от радио Hit FM. В определенный момент между песнями прозвучит кодовая фраза «Лови везде хит» на радио Hit FM. Сразу после этого отправляйте слово «Везде хит» в мессенджер Max радио Hit FM по номеру +7 925 007 1074 не сейчас, после условного сигнала. И если станете 13-м по счету, потому что сегодня 13 октября, я с вами свяжусь, и мы вручим вам кое-что приятное и полезное от косметики и парфюмерии до модной одежды. Дождитесь обязательно. Всем желаю удачи, а пока она.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки...
5: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфониазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Это новая волна роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского «волна». Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106 590 202 80.

0: FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай, прокачай свою дорогу хитами.
1: Хотя, постойте, BLG X50 Plus уже отличный повод. Кроссовер BLG X50 Plus – моя движущая сила. BLG – надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: Я Пирелли.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
12: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
11: Обслуживаться у вас можно?
12: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
13: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

Адель на радио Hit FM с приветом из 2010 года. Rolling in the Deep называется ее стопудовый хит. У меня лично он находится в списке особенно мотивационных. А я напомню, где-то рядом в эфире уже находится Везде Хит, ваш ключ к получению

0: чего-то очень полезного и приятного от радио Хит FM. От вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси. Не упустите свою возможность. Как только услышите сигнал к игре, сразу же отправляйте слово «Везде хит» в мессенджер Макс радио Хит FM. Всем желаю удачи. Едем дальше.
1: Погода на Хит FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 11 градусов, пасмурно, моросящий дождь местами, ветер северный 3 метра в секунду, далее вечером и ночью до 9 с плюсом, облачно, временами дождливо, завтра также пасмурно, вероятен дождь, до 10 градусов со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар.

0: жить.
1: 0+. Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
3: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
4: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Кит FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану.

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Мировые ученые постоянно что-то изобретают, и неудачные эксперименты могут привести к новым открытиям. Так, недавно американские ученые захотели создать новый сверхпрочный клей на основе раствора белков из кокона шелкопряда. Для этого они смешали дофамин, хитозан и белковый раствор, надеясь получить прочный клей. Но в итоге случайно создали вещество, которое похоже на паутину супергероя Человека-паука из популярных комиксов. Оно представляет собой жидкий состав, который можно выстреливать в виде клейки и прочных нитей. Разумеется, ученые сразу

0: двигаться и поднимать предметы весом больше 80 килограммов. Будут ли использовать паутину в последующем, нам неизвестно, но мы уверены, что многие захотели бы почувствовать себя настоящим Человеком-пауком. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Собственно, самое время раздавать подарки, потому что буквально несколько минут назад в эфире прозвучала та самая кодовая фраза «Лови везде хит» на радио Хит FM, и началась буквально охота. Вы отправляли слово «Везде хит» в мессенджер Макс радио Хит FM в личные сообщения, и для победы в этом эпизоде вам было необходимо стать 13-м по счету, потому что сегодня 13 октября. Условие выполнено, и сейчас с нами на связи Елена из Перми. Елена, здравствуйте! Елена, вы с нами?
2: Да, я с вами.
1: Прекрасно. Наши поздравления с тем, что у вас все получилось. И, собственно, аплодисменты. Вот они, это для вас. А теперь...
2: Спасибо.
1: А теперь давайте узнаем, какой везде-хит вы поймали. Итак, смотрим. Вы получаете везде-хит на такси. А значит, благодаря радио Хит FM вы сможете заказать несколько поездок в популярном сервисе и комфортно добраться туда, куда вам нужно. Аплодисменты еще раз.
2: Ура, спасибо.
1: Мне кажется, спасибо. Полезный в любое время года везде-хит, с чем вас поздравляем, да. Конечно же. А пока можете приветы передать.
2: Нет, пока никому не могу ничего сказать. Ой, волнуюсь.
1: Да ладно, правда, что у вас не было никакой группы поддержки?
2: Нет.
1: Теперь будет.
2: Не было.
1: Обзаведетесь собственной фан-базой. Ну и ладно, хорошо, тогда вам еще огромный привет и поздравления. Аплодисментами еще раз вас мы наградим, нам не жалко, а вам приятно.
2: Спасибо.
1: Ну и, конечно же, оставайтесь на связи, мы еще немного с вами поболтаем за эфиром. А Перми огромный привет. А я, собственно, всем снова желаю удачи. Везде хит может снова появиться в эфире в любое время, по будням. На кону классные хитовые призы от вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси, поэтому оставайтесь в нашей хитовой компании и ничего не пропустите. Всем удачи!
0: Везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Шапка. Носки. Еще шапка.
5: Мам, я на 2 дня еду.
4: Именно.
6: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
7: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
9: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
10: Эргоферон.
11: Мы всей семьей им лечимся.
9: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений.

0: ограничений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2% 950 мл 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: «У меня дело выгорело!»
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Сабрина Карпентер на радио Хит ФМ и ее эспрессо в 18.50 по Москве. Уверен, ваше настроение сейчас в полнейшем порядке, и когда оно просит движения, смело включайте и слушайте онлайн-радиостанцию «Русский движ» на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит ФМ. Там русские танцевальные хиты для тех, кто в ритме.
1: Хит ФМ. Реклама. Гаражная распродажа возвращается и в этом году с королевским размахом. С 15 по 18 октября аутлет Внуково превращается в настоящее королевство гаражной распродажи. Здесь есть король, королева и даже настоящий конь. Есть рейлы с модными сокровищами, специальные предложения от магазинов и 4 дня, чтобы охотиться за тем, что не найдешь в обычном магазине. Более 200 брендов. Дизель, Фурла, Пинка, ГЭС, Тумут, Аш, Манго и другие. Все это под открытым небом, с уникальным ассортиментом и скидками до 90%. Гаражная распродажа с 15 по 18.

0: 18 октября в Утлете Внуково. Охота началась.
1: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро Солнцева. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф.

0: путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф.
1: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
0: В Москве 7 часов вечера.

Это Топик на радио Хит ФМ в 19.06. По Москве мы провожаем рабочий вторник, говорим ему «до свидания» и начинаем перезаряжать свои батарейки. Конечно, кому-то еще предстоит поработать, но мы постараемся сделать так, чтобы это время пролетело для вас приятно и незаметно, под хиты. Всем привет огромный, здесь Илья Алексеев и, собственно, о хитах, точнее, об исполнителях. Впереди совсем скоро Timbaland и Кэрри Хилсон со своим стопудовым из 2009 года «Эвелон Рокстон», а еще «Зерп» и «Софи Энзао» на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан». Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+ от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS75+.

0: 5+ в комплектации «Комфорт». Чанган Юни в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширением.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе к прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
2: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
0: Хит-вумен Клуб. Успешные представительницы женского делового сообщества в эфире Радио Хит ФМ. Завтра в 15 часов по Москве. В гостях Елизавета Фокина, директор парка Горького.

оценок и планируйте досуг удобно. 12+. Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Timbaland и Кэрри Хилсон на радио Хит ФМ. Под их голоса и ритмы мы вернулись ненадолго в 2009 год на 3 минуты, но это все равно было прекрасно. И о милом уже в 2026 году. Совсем скоро в Hit News расскажу про отважного Корги. Также впереди Алок, Сигал и Элли Голдин, Дэти, Айова. Но сначала...
1: Погода на Хит ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 10, пасмурно, моросящий дождь, местами ветер северо-западный 3 метра в секунду. Далее вечером и ночью до 9 с плюсом, облачно, временами дождливо, завтра также пасмурно, возможен дождь, до 10 градусов со знаком плюс.
1: Реклама.

0: жить. 0+.
1: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
2: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Вэни, Види, Эми. Пришел, увидел и купил.
7: Таков эффект видовых квартир в самом видном корпусе жилого квартала «Символ». Снаружи историческая Таганка, торжественные московские высотки, изгибы Москвы-реки и Кремль. Внутри дом премиального уровня с полностью готовой для жизни средой и собственным парком. «Символ». Не пропустите старт продаж. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Слишком женственно для работы, слишком удобно для вечера, слишком смело на каждый день. А кто вообще придумал эти правила? Оввио. Стиль – это ты. Выбирай свой образ на ovvio.style.
9: У этой осени появился свой вкус. Радио Хит FM и стейки Тизи создали фирменный бургер Хит Изи с мрамором.

0: стейки-тызи, сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на стейки-тызи.ру. Спонсор игры ООО «Лабанбуф». 12+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Собака – прекрасный защитник от непрошенных гостей, даже если это корги. Так, на днях на Сахалине на один из дачных участков пробралась медведица с двумя детенышами, которых привлек запах груш в бочках во дворе. Мать мохнатого семейства с медвежонком перелезли через забор, и пока детеныш рылся в бочке с фруктами, корги бросился на него и напугал так, что вся компания предпочла скрыться. Владельцы дачи как раз подъехали к участку в этот момент вместе с детьми и остались сидеть в машине, дожидаясь охотоведов. За территорией наблюдали всю ночь, но медведи больше не приходили. А вот наградили ли чем-то корги за столь отважный поступок, не сообщается. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

The Second Voice на радио Hit FM. Пока слушал, листал интернет и прочитал про чудо чудесное. На одной экотропе в Бурятии нашли необычный камень. Если оставить на нем телефон, то на экране появляется индикация зарядки. Ученые уже сказали, что дело в электромагнитном поле. И не факт, что гаджеты реально заряжаются от камня. Теперь главное, чтобы начинающие бизнесмены не унесли с собой этот камень и не распилили на технологичные сувениры. Мы же с вами едем дальше. Вторник, его самая приятная часть, продолжается вместе с Cat's Eye на радио Hit FM.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке.

0: получения на sberbank.ru/0+.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
2: А у «Кордиант» НН-760-115-09.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
9: Шапка, носки, еще шапка.
10: Мам, я на 2 дня еду.
9: Именно.
11: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
12: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: 3.
14: 4.
15: 5 не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
17: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
18: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
19: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 319 000 рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
20: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
21: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас.
22: Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо.
23: Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
24: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это Imagine Dragons на радио Hit FM в 19.51. По Москве очень быстро пролетает этот вечер, что, конечно, абсолютно нормально в классной хитовой компании. И в этом же ключе мы продолжим. Вспомним про чемпионат мира по футболу. Совсем скоро напомнит о нем Шакира и Бернабой. А еще впереди мистер Всезнайка Тедди Свимс на радио Hit FM.
1: Hit FM. Реклама.
2: Есть два типа людей. Одни говорят:
3: «Смотри у меня!»
2: А другие:
4: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
2: Первые живут в стрессе. Вторые — в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Гаражная распродажа возвращается и в этом году с королевским размахом. С 15 по 18 октября аутлет Внуково превращается в настоящее королевство гаражной распродажи. Здесь есть король, королева и даже настоящий конь. Есть рейлы с модными сокровищами, специальные предложения от магазинов и 4 дня, чтобы охотиться за тем, что не найдешь в обычном магазине. Более 200 брендов. Дизель, Фурла, Пинка, ГЭС, Тумут, Аш, Манго и другие. Все это под открытым небом, с уникальным ассортиментом и скидками до 90%. Гаражная распродажа с 15 по 18 октября в аутлете Внуково. Охота началась.

0: Скидка.
1: Скидка.
0: Многоэтажная.
1: Многоэтажная.
0: Рассрочка.
1: Рассрочка.
0: Беспроцентная.
1: Беспроцентная.
2: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
3: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Pay the Toll. Свежая работа от One Republic на радио Hit FM в 20.06 по Москве. Всем большой привет, Илья Алексеев у микрофона. Надеюсь, ваш вторник прошел на все 100% по шкале радости, где бы вы ни находились и чем бы ни занимались. Со своей стороны продолжаем подбадривать хитами. Совсем скоро, например, послушаем 100-пудовые образца 2007 года. Майли Сайрус порадует мощной новинкой, но сначала она.

0: Реклама. Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
2: Пароль ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
5: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
6: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.ru.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: 499-579-7799.

0: Пол Ван Дайк и Рэй Гарви на радио Хит FM. 2007 год. Тогда мы впервые могли услышать этот стопудовый хит Let Go. В мировую музыкальную историю он точно вошел. А сейчас, в 2026-м, пишутся ее новые страницы. Ava Max на одной из них точно. Скоро ее послушаем. Также впереди Клан Карусел, Градусы и многие другие. Но сначала...
1: Погода на Хит FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 10, пасмурно, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Далее вечером и ночью до 9 с плюсом, облачная, временами дождливая погода. Завтра также пасмурно, вероятен дождь, на термометрах до 10, со знаком плюс.
2: Реклама. Гаражная распродажа возвращается и в этом году с королевским размахом. С 15 по 18 октября аутлет «Новая Рига» станет местом, где охота за модными сокровищами превращается в настоящее приключение. Здесь можно встретить короля, увидеть королеву и даже настоящего коня. А между ними рейлы с вещами, специальные предложения от магазинов и множество находок, которые захочется забрать с собой. Босс, Фурла, Карл Лагерфельд и многие другие бренды. 4 дня королевского шопинга под открытым небом, уникальный ассортимент, которого нет ни в одном другом магазине, и скидки до 90%. Гаражная распродажа с 15 по 18 октября в аутлете «Новая Рига». Охота началась.
3: Квартал из здания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. «Тайрай» — сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
5: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке радио Хит FM. С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
1: 12+.
6: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: экология. Партнер «Национальные проекты России».
1: Многие замечали на упаковке товаров знаки вторичной переработки, но одной маркировки мало. Нужна удобная система сбора и сортировки мусора. В России при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие» развивается экономика замкнутого цикла. Ее главная цель – превращать максимум отходов во вторсырье, чтобы перерабатывать их и использовать повторно. При этом помочь природе и внести свой вклад в чистоту страны может каждый. Например, можно сортировать отходы дома и научить этому других. Проще всего начать с одной категории, например, с бумаги, и присоединиться к акции по сбору макулатуры «Boom Battle». Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте boombattle.rf, сдать макулатуру в любой удобный пункт приема и загрузить акт о сдаче в личный кабинет на сайте проекта. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Звуки музыки от Fastboy на радио Hit FM. Кстати, о звуках по будням с 5 до 6 вечера по Москве вы можете сыграть с Калашниковой в хит «На вкус». Очень интересная игра. Выиграйте ужин на двоих в ресторане Steak It Easy и возможность попробовать фирменный бургер Hit Easy с мраморной говядиной и пастрами, созданной этой осенью специально для радио Hit FM. Все подробности на hitfm.ru, а пока новинка на Hit FM.
1: Сэмфелд и Аздес. Nick That Love.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
8: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
15: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Get Lucky, песня, которой подпеваешь в автоматическом режиме, это Daft Punk и Pharrell Williams на радио Hit FM в 20 часов и 51 минуту. В режиме нон-стоп мы продолжаем этот вечер вторника, перезаряжаем свои батарейки, отдыхаем и, конечно, слушаем хиты из ближайших. Например, I Can't Wait, это Боб Синклер, еще Broken Strings Алана Уокера.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
0: В Москве 9 часов вечера.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Софи Таккер на радио Хит ФМ. Очень мощная работа. Барселона в 21.06 по Москве. Все правильно. Чем дальше мы от рабочего времени, тем ритмичнее звучат хиты. Где бы вы не проводили свой вечер, вот так вот, да, мы постараемся сделать его еще приятнее. И в ближайшие 10-15 минут ответственными за настроение назначаем мы Эдварда Майю, Зиверт и Эминема. Вот так. Это радио Хит ФМ. Здесь Илья Алексеев. Всем большой-большой привет.

0: Реклама.
1: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
2: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
9: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше 1 000 000 бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
10: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 000 000 бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе к прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Почти три минуты путешествия в 2009 год под Stereo Love. Это Эдвард Майя на радио Hit FM. Что касается 2026 года, куда мы уже вернулись, то в ближайшие минуты у нас продолжится встреча с прекрасным. Это я о хитах, о трэп Мафия Хаус, например, Робин Шульц, Топик и Оукс также впереди, как и Темпер Сити, а еще кое-что полезное на языке кухня в Hit News от Ирины Баутиной. Не пропустите.
1: Погода на Hit FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 10 градусов, пасмурно, ветер северо-западный, 3 метра в секунду. Далее вечером и ночью до 9 с плюсом, облачно, временами дождливо. Завтра также пасмурно, вероятен дождь, на термометрах до 10 градусов со знаком плюс.
2: Реклама. Гаражная распродажа возвращается и в этом году с королевским размахом. С 15 по 18 октября аутлет Внуково превращается в настоящее королевство гаражной распродажи. Здесь есть король, королева и даже настоящий конь. Есть рейлы с модными сокровищами, специальные предложения от магазинов и 4 дня, чтобы охотиться за тем, что не найдешь в обычном магазине. Более 200 брендов. Дизель, Фурла, Пинка, Гэс, Тумут, Аш, Манго и другие. Все это под открытым небом, с уникальным ассортиментом и скидками до 90%. Гаражная распродажа с 15 по 18 октября в аутлете Внуково. Охота началась.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. I get those goosebumps every time.

0: оливковое масло от подделки? На этот вопрос ответили итальянские эксперты, которые отметили, что чаще всего недобросовестные производители маркируют оливковое масло низкого качества как высококачественный продукт первого отжима или смешивают его с дешевыми нейтральными маслами, такими как подсолнечное или рапсовое, для увеличения объема. Чтобы распознать некачественный товар в домашних условиях, необходимо налить немного масла в чистый стакан и сделать глоток так, чтобы продукт полностью покрыл язык. Настоящее оливковое масло первого отжима должно быть островатым и горьким с фруктовым и сладкими нотками, в то время как у фальсификата вкус и аромат будут слабыми. Также на упаковках проверенных масел может быть указано имя производителя оливок, а также место и сбор урожая, что повышает вероятность того, что перед вами находится качественный товар. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Smash Beat на радио Hit FM. Красивая музыкальная история о любви, за которую, кстати, можно проголосовать в рамках нашего главного хитового чарта. Все происходит на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Hit FM уже в субботу в 18 часов в Москве. Андрей Белов подведет итоги этой недели, так что поторопитесь поддержать своих хитовых любимчиков. Ну а пока песня про вторник. На радио Hit FM это Бурак Етер и Данель Сан.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
4: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. Раздел маркетинговые мероприятия ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный Юникей от 3 110 000 рублей. Комфортный CS 75+, от 2 540 000 рублей. Динамичный Юниви от 2 530 000 рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
8: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать, перейти на паровые овощи, стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
9: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

The Weeknd на радио Hit FM в 21 час и 49 минут по Москве. Dancing in the Flames. Там, где господин Тесфайе, там всегда жарко. Я на этом буду оставлять место у микрофона, чтобы отправиться на поиски новостей. Илья Алексеев был здесь. Всем желаю приятнейшего завершения этого вторника и надолго не прощаюсь. Hit FM.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
0: В Москве 10 часов вечера.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе к прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами. Год 2019. Билли Айлиш.

0: Секс. Еда. От того, как и чем мы питаемся, напрямую зависит наше здоровье, поэтому новое открытие международной команды иммунологов нам точно не повредит. Так, совсем недавно ученые рассказали об очередной пользе томатного сока. Во время исследования важно было выяснить, могут ли помидоры уничтожать опасные кишечные патогены, и их догадки в итоге подтвердились. Эксперты считают, что эта информация даст человечеству мотивацию активнее употреблять в пищу помидоры и другие овощи, в которых также немало антибактериальных компонентов. Однако важно помнить, это не повод пить томатный сок литрами. Соблюдайте баланс. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Дави «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. «Везде хит», «Везде хит», каждый будний день.

0: Реклама.
1: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
2: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Хит Ньюс. Открытие. В последнее время медики все чаще говорят о том, что гипертония молодеет, однако есть и хорошие новости. Ученые из Бразилии и Новой Зеландии нашли в мозге так называемый выключатель высокого давления. А еще возможное объяснение, почему храп и гипертония часто ходят парой. Найденный участок связывает дыхание с симпатической нервной системой, и именно он может запускать спазм сосудов и повышать давление. В экспериментах на крысах с гипертонией

0: Отключение этого участка снижало давление в среднем на 16 миллиметров ртутного столба, и показатели приходили в норму. Эксперты предлагают воздействовать не на сам мозг, а на каротидные тельца в области шеи, передающие сигналы этому участку. Потенциальный инструмент – активная форма витамина В6. И пока это эксперименты на животных и пилотные исследования с 14 людьми, открытие уже объясняет, почему гипертония так часто сочетается с апноэ во сне. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru. The new hit. Miley Cyrus. Best Persuades. Let's go.

0: Третье место.
1: Tempo City, Self-Aware.
0: Второе место.
1: Шакира и Burna Boy, Die Die.
0: Первое место.
1: Kimo Sounds, Rise Slow. Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
8: Слышишь? Это осень. Время обновить гардероб. И смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Хит Ньюс. Развлечения. Многим из нас в моменты выгорания хочется все бросить и уйти в лес. А в сети тем временем обсуждают ресурс, позволяющий на время превратиться в карпа. К счастью, пока только в цифровом формате, но все же. Так один разработчик, когда потерял работу и не знал, как справиться со стрессом, решил собрать виртуальный пруд, идея создания которого появилась у него давно, но реализация откладывалась из-за занятости. По замыслу программиста, вы оказываетесь над поверхностью пруда, где плавают разноцветные карпы. Карпы-кои. Каждая рыба – это реальный человек, который прямо сейчас зашел на сайт. Вы не видите, кто именно, но знаете. Вы не один такой, кто решил просто поплавать в цифровой воде. По словам разработчика ресурса, это не просто забавная игрушка, но еще и бесплатный тренажер для концентрации. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Радио Кит ФМ.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Если вы чувствуете, что ваши нервы на пределе, то начните убираться дома. По словам американских медиков, именно уборка не только помогает снизить тревогу, но и успокаивает нервы. Более того, если вы начинаете считать свой дом захламленным, то это сигнализирует о повышенном кортизоле, гормоне стресса в организме. Эксперты отмечают, что повторяющиеся действия, такие как наведение порядка, дают ощущение контроля над ситуацией, а еще это приносит удовлетворение и уменьшает тревогу. При этом, если вы не можете очистить ваше пространство прямо сейчас, то даже мысленная уборка может снизить уровень кортизола в крови. Берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Для путешествия не нужен повод, но подобрать интересные и необычные локации никому не помешает. К примеру, молодому поколению надоели посещения открыточных достопримечательностей, и они придумали новый тренд – лор-триппинг. В переводе на человеческий – это поездки к местам, которые прославились странными мифами и байками. По данным статистики, большинство зумеров считают небольшие неочевидные города привлекательными для осенней поездки, а почти половина уже бронировали такое путешествие. Есть для этого и практичная причина – малоизвестный город посетить дешевле, чем раскрученную локацию. А еще из таких поездок получаются отличные истории для долгих зимних вечеров. В общем, если вам надоели стандартные маршруты, возможно, пора искать снежного человека даже в своем регионе. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.